0: Ну да, мне кажется, абсолютно волшебное напоминание о том, что все свое нужно носить с собой. И не просто носить, но и на пробежку брать, как нам завещала Зиверт, начали свежего музыкального часа на русском радио. Я бы вот даже, знаете ли, в связи с нынешними погодными условиями, хотел бы, чтобы те люди, которые через слово любят вставлять в беседу, а я дождь люблю, ну вот и вышли все на улицу, взяли по тряпке, промокнули и на пробежечку. Хотя я боюсь, что Москва слишком большой город для того, чтобы нашлось такое количество людей, которые могли бы все на улице промокнуть. Одно успокаивает. Ливни очень сильные, а такие вещи заканчиваются тоже довольно быстро. Безусловно, лужи подсохнут не скоро, но тем не менее. Вот смотрю, за окном уже ничего не льет. Красота! И вам того желаю. Звезда моя далекая, Дмитрий Маликов, прямо сейчас на волне русского радио. Дальше прям святое море. Вот Юлианы Карауловой. Также появится Максим, Иракли и группа «Блестящие» в самое ближайшее время продолжит отпускную темку. Ну, а я глубоко вздохну и об этом самом отпуске помечтаю. О солнышке, о море и, конечно же, на пляже.
1: На русском радио.

0: на русском радио.
1: Ну что, отдельно хотелось бы отметить, что не все, конечно, в нашей власти. Девушки уже научились, вот это 11-е, чтобы из невесты превратиться уже в счастливую супругу. Но, с другой стороны, как погоду предсказать? К синоптикам обращаться с этим, но это навряд ли. К гадалке ходить, тоже, знаете ли, так себе мероприятие. А в дождевике не хотелось бы отмечать свой самый торжественный день. Хотя, как мне кажется, подобные события ничего чем не испортить. Поэтому давайте уже не грустите, если дождик застал вас во время свадебной церемонии, если кому-то нужно поплакать, у нас есть на эту тему, конечно же, древесинка. Группа «Корни» прямо сейчас на волне русского радио. «Русская красавица» от Ханны тоже очень скоро появится. И «Гости из будущего» — «Лучшее в тебе». Вот. На этом и нужно акцентировать свое внимание. Если вы стоите рядом с лучшим в мире человеком, то, безусловно, дождик не помеха. Конечно. 3:30. Пережидаем по-прежнему. Еще не утро, но уже не ночь. У вас совершенно точно. Ночка добрая. Вступление, во всяком случае, в нее. У вас доброе утро. Добрый день у вас. И добрый вечер наступил уже у вас же. Желаю вам приятного времяпрепровождения этим воскресным днем, а также, что я успел уже перечислить, со всеми его ипостасями. Самое главное, чтобы отдыхалось вам отлично и как можно затейливее.
2: Месяц в небе

0: вот кто-то, видите, чего-то не нашли, а кто-то, возможно, сегодня обнаружил себе ребенка. Я вам так скажу, лужи сегодня вполне себе масштабные, самое время кораблики запускать. Но если вы в душе, например, не моряк, то можно вполне сухопутно добраться, скажем, до места обитания корабликов, то есть до большой воды. Мало ли, вдруг вы рыбак. Сегодня день рыбака в России. С чем я поздравляю всех причастных и тех, кто болеет за непосредственно народонаселение, которое, сидя у берега, мечтает, ну, не знаю, не о золотой рыбке, конечно, а чтобы прям показать, что я поймал. Ну, в смысле, во! 3.48 на наших раскрадинах. Всем-всем-всем бесконечного, отличного настроя на сегодняшнее воскресенье. Но рыбакам ловись в основном, конечно, большая, маленькая, она никому не нужна. С праздником!
1: На русском радио.

Проект «Радиоканал Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: громче крики, громче звуки. Поднимите ваши руки. Эта вечеринка просто класс.
1: Русское радио.

0: Не хотелось бы, конечно, признавать, но, кажется, во мне действительно живет ребенок, причем очень малого возраста. Я смотрел сегодня на Луну, она, конечно, еле различима была, нынче тучки были в Москве, но, тем не менее, я по-прежнему уверен, что она желтенькая. Но тут у нас малиновая Луна образовалась от моей Мишели на русском радио. Это, кстати, железная новиночка, самый последний трек, который моя Мишель принесла сюда, на волну русского радио. Я очень сильно надеюсь, что мы этот трек поддержим. И поскольку нас никто не слушает, диджеи русского радио не участвуют во всяких голосовалочках, вся надежда на вас. Наше дело маленькое — констатировать, что действительно новая песня так и называется «На малиновой луне». Что касательно «Найду во тьме», то нечего тут в потемках шарахаться, за окном уже вполне себе светло. Но хмуро, поэтому прогнозы синоптиков сегодня я им почему-то верю. Да, дожди обещают целый день со 100% вероятностью. А зайчики, если и будут солнечные, то, наверное, в какой-то другой день. Или от коллектива 5 утра на русском радио, что и произойдет буквально через пару секунд. Дальше появится Айова, группа «Градусы» и Лариса Долина. И я, Дмитрий Лебедев, как и обещал, между песнями обязательно в вашей компании.
1: На русском радио.

0: ногам, индивидуальность нашей жизни, конечно, важна. Как говорится, рыбак рыбака видит издалека. Ну, дай пять, как и завещала нам группа Бандера здесь, на волне русского радио. Собственно, все эти манипуляции с пятерней, они, безусловно, распространяются только на наземных. Вся непосредственно подводная жизнь, это уже, знаете ли, совершенно другая история. Ну, попробуй-ка, во-первых, определи, где там у осьминога 5, а где 85. Даже не знаешь, чем ответить, если он что-нибудь приветственное замутит в глубинах. Но мы так глубоко и не копаем. Мы вообще не копаем. Мы, если сидим на берегу реки, мы скорее удим. Да, день рыбака сегодня. С удовольствием поздравляю всех причастных и тех, кто любит на досуге с удочкой посидеть, тех, кто любит со спиннингом ровно там же. Может быть, даже тех, кто я купаться хочу, и все. Рыбы как не бывало. Безусловно, поздравляю в первую очередь профессионалов, которые занимаются в огромных масштабах рыбалкой. Нет, не браконьерят ни в коем случае. А знаете, чтобы мы потом рыбка к рыбке могли бы консервы употреблять. 4:33 на наших раскладинах. Наше раннее утро продолжает расходиться. За окном уже практически светло. И не могу сказать, что сухо. Но, опять же, не беда. С этим обстоятельством мы непременно справимся. Вот, приведем себя в порядок. Мужчинам, разумеется, рекомендации хотя бы умыться. Женщины, но тут гораздо больше манипуляций. Алая помада. Наталья Подольская прямо сейчас на волне русского радио. Добрейшего вам!
1: На русском радио.

слушает страна. Русское радио. Русское радио. Ты не тот, я не так.

0: ты как она.
1: Позволь себе заметить, что девушки наверняка сами определят и набросают себе список эпитетов, на что они хотят в этой жизни быть похожими. Ну, а все остальное, я думаю, уже зависит от нас. Надо чаще говорить приятные слова, опять же, с поправкой на то, что вы уже выяснили, что девушке нравится, а что нет. Как я для себя недавно выяснил в интернете, разумеется, что многие очаровательные фемины терпеть не могут обращение «милая», потому что в их восприятии почему-то «милая» и «красивая» являются словами-антонимами. Да, если милая, значит уже не красотка. Поэтому, красотки мои, доброго вам утра, доброго дня и, конечно, доброго вечера. Мужики, вам тоже. 4.46 на наших русскородийных. У нас свежеиспеченный дуэт, в пределах которого, мне кажется, полнейшее взаимопонимание в плане гармонии, но в целом грустноватая темка. Называется «Эпилог». Исполняют Анасти и Дим Билан, конечно же, на русском радио. Другой Дмитрий, то бишь я, фамилия Лебедев, с вами до 8 утра между песнями, как и обещал. И песни у нас, конечно же, самые лучшие. Постараюсь соответствовать.
2: На русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Вот поэтому крайне важно чаще встречаться. Счастье в режиме офлайн – это верная штука, как об этом и пела Мари Краймбрери. А если, допустим, вы заказали себе счастье в режиме онлайн на маркетплейсе, там уже подошло, не подошло, вариантов масса. Факт то, что самое главное – не совпали. Николай Басков следом за Марией Краймбрери в начале свежего музыкального часа.

0: еще несколько часиков. Ну, чего скрывать, до 8 между песнями буду появляться в вашей компании. Ну, а дальше как-то поврось, но не думаю, что это будет еще хуже.
1: На русском радио. Если день...

0: Ну, что тут скажешь, роль мам, конечно же, в нашей жизни переоценить невозможно. Поэтому мамули всей планеты, приветик вам персональный от меня и в целом от русского. Ну и от Бурито, разумеется, рад, что он с песней «Мама» у нас здесь появился. И вообще, если вы глубоко не самостоятельный школьник, полагаетесь в исполнении домашнего задания или полностью, или частично на маму, и более того, привыкли с этой мыслью расти, может быть, ничего и менять вот в отношении не нужно. Совместное творчество тоже вполне приветствуется. Не можете генерировать сами шутки. Возможно, мама у вас юморная. Может быть, вы что-нибудь вместе и придумаете. Клоню, как всегда, к нашему замечательному событию, которое с 1 июня по 31 августа в эфире Русского радио происходит. Конкурс называется «Антоновка по-русски». Не кислые шутки, само собой. Если вы что-нибудь придумали или еще придумаете смешное, оформите это в связанную шутку, то, конечно, ничего в себе не держите. Присылайте на Русское радио, сайт русрадио.ру. Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев. Ну, а их авторы получат футболку с персональной шуточкой. Прям на ней. С текстом. Будете потом ходить, гордиться и, возможно, даже над собой же и хихикать. Тройной www.radio.ru. Я в вас верю.
1: На русском радио.

0: сегодня есть у меня такое скромное предположение, что сегодня, выйдя с утра пораньше в Москве или, допустим, в Московской области, человек наверняка крепко призадумается, те ли самые галоши он надел парадно-выходные, потому что я бы сегодня рекомендовал все же резиновые сапоги, 100% вероятность осадков. Это уже не домысел и уж точно не вымысел. Второй раз уже зарядило за окном, лужи глубокие. В общем, сегодня, кажется, отдыхать нам в пределах квартир. Ну, если вы успели выбраться на дачу, то уж ничего не поделаешь, плавать будете где-то вдоль грядок. Но и это мы переживем, совершенно точно. А вот узнать все же, где это самое лето, да, об этом я и говорю. Хотелось бы. Наверняка не только мне, а каждому выходящему за пределы собственной квартиры. Тем не менее, всем советую провести сегодня день не с пользой, нет, с удовольствием для организма. Съешьте что-нибудь вкусненькое, пообщайтесь с кем-то хорошим и, разумеется, слушайте русское радио. У нас здесь только самое любимое. Рассматриваем все стороны, как говорится, конфликта с жизнью, и темную полосу, и белую полосу. Для этого у нас на русском радио специально обученные люди. Стас Пьеха и Гузель Хасанова. Вот прямо сейчас. Доброе утро.
1: На русском радио. Мимо

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Сейчас, наверное, я поступлю, как Василий Иванович, из старого детского анекдота. Но не стану спрашивать у Петьки, зачем ему еще одна книга. Я скорее обращусь к Юлиане Карауловой, зачем еще одна песня для тебя. Была же песня «Ты не такой», которую практически каждая вторая, а то и каждая первая девушка присвоила себе, чтобы прям одновременно и для, и от лица, что называется. Кстати, даже ходила на шуточку в интернете, как одна девушка обманула своего парня, сказала, сама придумала песню, и он прям ходил месяц-другой и думал, что это действительно исключительно для него. Скорее всего, врут, но звучит романтично. 6.07 на наших раскрадийных. Не такая, как все. Денис Клявер прямо сейчас на волне русского радио. Ну, через пару секунд проще от елки, а также не смогу забыть от Джонни. И наедине с Нюшей проведем 3 минуты 33 секунды. Если я не надумаю эту песню каким-то образом покромсать. Но нет, скорее всего, нет. Нюш прям наш все. Люблю. Конечно, всем шлю большущий привет. Желаю доброго утра, доброго дня и доброго вечера вам. Воскресенье сегодня. Отдыхайте. Но не забывайте о дождевиках, если собираетесь это делать в Москве.
1: На русском радио.

Признание. Всенародная любовь. Они достаются лучшим из лучших. Каждую пятницу в 5 вечера слушайте итоги народного голосования. 20 лучших песен недели в хит-параде «Золотой граммофон» на русском радио. Ведущая Алена Бородина. Подробности на русрадио.ру.

0: Нет, ну я, конечно, оптимист, хотя и не махровый, но тем не менее. Сложно мне представить, что к одному отсутствующему солнышку потянется вдруг второе, о котором Сергей Лазарев тут же поведал на волне русского радио. Как правило, ситуация работает следующим образом. На нет и сюда нет. Всем известный расклад. А вот то, что 3-4 свежих тучки где-нибудь рядом окажутся, вот в это я охотно верю. И не потому, что повторю, что пессимист, нет, но просто льет, чего поделать. Даже асфальт уже очень обманчиво выглядит. Такое впечатление, что он достиг жидкого состояния. Хотя эта зеркальная поверхность, безусловно, сегодня порадует детишек. Если их родители решат выгулять, то я бы, конечно, в этом возрасте в малом пошлепал по лужам. Ну, что я и делал. За что получал от мамы ни раз, ни два. Но был, безусловно, первый, но он не запомнился. Группа «Рефлекс» на русском. Через пару секунд намек на нас от Мота. Чуть позже появится также Юлия Савичева, Бахти Туркен и Андрей Губин. Добрейшего всем утречка, доброго дня вам и вам, персоналочка. Доброго вечера.
1: На русском радио. Ни в чем себе не отказывай. Ныряй в чувства. Русское радио. Лето.

0: радио.
1: Раз, как намек на нас два, уже правило три, важных слова одна, что я оставлю.

0: Реклама на русском. Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
1: Не откладывайте на завтра. Кладите на все уже сегодня. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: Ага, в такую погоду только спать. Если бы я сейчас находился действительно в объятиях Морфея, то меня, безусловно, не поднять было бы даже трактором Беларусь. И уж будьте уверены, это не какое-нибудь там вяленькое пыхтение, ну еще 5 минут, как обычно это бывает, на недельке. Нет, я бы прям во все горло басил из-под подушки, что мне нужен 1-2, а лучше, конечно, 3. И рекомендую вам, если хотите начать отдых с чего-нибудь позитивного, но лучше подольше поспать. Но не везде такая погода, как в Москве. Например, как мы выяснили сегодня, уже в столе заказов, еще ночью. Например, в Карелии 30-ка и вполне себе солнышко. Я тут на всякий случай погуглил. Ну да, пробивает меня с утра пораньше на мазохизм. Посмотрел, что у нас тут в российских городах. И немало, знаете ли, где погода бычится. Бьет себя в грудь, мол, это я-то не лето. Ну ничего, и у нас себя проявит. Нужно только подождать. По капельке, и придем непосредственно к чему-нибудь приятному. Из приятного и из капель намечается абсент от Иракли. Ну а прежде Наташа Подольская и ее песня «Береги». Буквально через пару секунд. Доброе утро нам и вам. Вам доброго дня, а вам уже доброго вечера. Все будет хорошо. Когда-нибудь.
1: На русском радио.
0: Причем, я думаю, очень скоро, особенно под музыку русского радио. Мы с вами всегда и везде.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Социальный фонд с августа проведет перерасчет накопительных пенсий. Размер выплат увеличится примерно на 17%. Это втрое превышает уровень инфляции. РИА Новости пишет, что индексацию произведут автоматически, то есть подавать заявление пенсионерам не потребуется. Пенсионные накопления формируются за счет взносов работодателей, которые они отчисляли за сотрудников до 2014 года. Еще учитываются добровольные перечисления граждан с госсофинансированием, средствам от капитала и инвестиционный доход. В Севастополе ограничили подачу электричества. В местной администрации заявили, что это вынужденная мера, так хотят избежать нагрузки на электрические сети за пределами региона. В ином случае может возникнуть авария во всей энергосистеме. Социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения. Причем власти Севастополя отрицают сообщение о взрыве на Балаклавской ТЭС. Пациенты теперь смогут напрямую сообщать Росздравнадзору о дефектах медицинских изделий. Через автоматизированную систему можно будет пожаловаться на проблемы, в том числе с кардиостимуляторами и протезами, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на приказ Минздрава. Правило вступит в силу в предстоящем сентябре. Сейчас рассказывать о проблемах должны производители на основе данных от медицинских учреждений. Эта обязанность за ними сохранится, иначе приостановят госрегистрацию. Англия и Аргентина встретятся в полуфинале чемпионата мира по футболу. Игра состоится в среду. В четвертьфинале англичане победили норвежцев со счетом 2-1, а аргентинцы с трудом обыграли сборную Швейцарии. Матч завершился в дополнительное время со счетом 3-1. Ранее в полуфинал вышли Франция и Испания. Далее в эфире Дмитрий Лебедев.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио.
2: Ага, выглянул я в очередной раз в окно и подумал, ну, ветерок, ну, дождик, я даже сказал, ливник такой небольшой. Нам бы еще чего-нибудь поверх. Возможно, был бы тополиный пух в эту пору, было бы прям вообще очень и очень хорошо. Подумал и, как говорится, мужик сказал, мужик сделал. Но нет, не моя заслуга, но я вижу, что Иванушки уже подготовили свой выход со своим тополиным пухом. А все остальное мы, я думаю, переживем. В конце концов, сегодня сырость только на благо. По крайней мере, настроение навевает, как естественную среду для рыбки. Сегодня ведь день рыбака, поэтому всех поздравляю. Я специально погуглил, не изменилось ли чего-нибудь. Рыболовные города и регионы в России нет. По-прежнему Астрахань лидирует. Но это для тех, кто любит рыбку половить не в промышленных масштабах, а так, чтобы прям в удовольствие и потом хвалиться половину жизни. В общем, поздравляю вас с этим замечательным праздником. Дай бог здоровья вам и чтобы жены вас всегда на рыбалку отпускали. Добрейшего утречка, доброго дня и доброго вечера желаю абсолютно всем и каждому. И давайте уже действительно ждать не будем, сразу начнем отдыхать. День располагает. С воскресеньем вас.

0: Ну, к слову говоря, не прецедент. Вообще, не вполне себе злые, даже очень добрые языки поговаривают, что такое случается именно с первого взгляда. Ну, а если вдруг, девушки, вы взглянули на парня, и первая мысль, которая вам пришла в голову, это плюнуть на ладошку и успокоить его хохолок на макушке, парни, в этом случае, конечно, без шансов. Это чисто материнский жест. Следите за собой, и тогда все будет хорошо. Ну, а вам, девушки, дружеский совет, не смотрите искося, потому что вдруг именно этот косой взгляд и будет первым. Тут, как говорится, как корабль назовешь, так он и поплывет. К слову говоря, хотелось бы куда-нибудь отплыть, ну или отъехать. Я уж не знаю, эту темку, я думаю, мы обмусолим буквально через некоторое время. А пока у нас свежая песня от Марфы. Вот ей абсолютно все равно на средства передвижения, лишь бы забрали. Все это вашему вниманию. С пожеланием доброго утра, доброго дня и, конечно же, доброго затейливого вечерка. Если вдруг у вас погода отличная, и водоемчик рядом, и удочка практически уже в руках, ну, мои поздравления. Сегодня день рыбака.
1: На русском радио. Новая песня на русском.

0: На русском радио «Русские каникулы».
1: Рубрика выходит при поддержке АО «Федеральная пассажирская компания».
2: Привет, с вами Петр Кузнецов. Байкал, особенно в последние годы, неизменно входит в тройку самых востребованных у россиян направлений. Место уникальное, всемирно известное, хотя кому-то до сих пор кажется, что проще попасть в Южную Америку, чем побывать в Прибайкалье. На самом деле, сегодня есть несколько вариантов такого увлекательного отпуска. Например, можно пересечь всю страну на поезде от европейских границ до Восточной Сибири и увидеть невиданные ранее места из окна комфортабельного купе. 24 июля в 8-дневное путешествие отправляется туристский поезд «Байкальская сказка». Он выезжает из Москвы с экскурсионными остановками в Перми, Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске и Иркутске. Конечной точкой станут восхитительные пейзажи Байкала и Ольхона. Каждый километр этой байкальской сказки наполнен открытиями. От арт-объектов и исторических экспонатов в Пермском крае и дегустации легендарных сибирских пельменей до динамичного Екатеринбурга на границе двух континентов и круга Байкальской железной дороги, где каждая остановка поезда на паровой тяге – это возможность для незабываемых фотосессий. Добавьте к этому величественный Енисей, мастерство деревянного зодчества Иркутска и, в общем, действительно как в сказке, оказаться в которой явно захочется всей семьей. И это не только дружно и весело, ведь путешественникам с детьми при покупке билетов в купе предоставляются скидки. То есть, чем вас больше, тем и поездка будет выгоднее.
1: Рубрика выходит при поддержке АО «Федеральная пассажирская компания». Открывайте Россию вместе с «Федеральной пассажирской компанией». Туристский поезд «Байкальская сказка» и еще более 40 уникальных маршрутов по стране ждут вас. Путешествуйте комфортно и выгодно всей семьей. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД». Путешествовать по России лучше поездом.
0: Русское радио.

0: Веселимся, блин!
1: Да ну нет, конечно же, дискотека «Авария», как всегда, истину глаголит. Но, с другой стороны, друзья, по микрофону ничем нам сегодня не подсобят. Нынче день рыбака. Скорее, друзья по спиннингу наверняка объединятся где-нибудь на бережку какой-нибудь реки, ну, любого водоема, даже, может быть, искусственного, и будут трогательно ждать, не ёкнет ли сердечко у поплавка. Хотя, кому я рассказываю, вы же прекрасно знаете, если он начнет дергаться во все стороны, как будто вы поймали среднестатистическую волжскую акулу, там наверняка ёршик, примерно сантиметра 3-4. Но все равно желаю вам удачной рыбалки, поздравляю всех причастных с праздником, с Днем Рыбака, а заодно и откланяюсь. Буквально через 14 минут у нас с вами очаровательная Анна Семенович и дембельский альбом, конечно же. Всем желаю отличного воскресенья, отдыхайте на здоровье, и пусть у нас у всех все будет хорошо.
2: На русском радио.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Уходя из квартиры, сделай селфи с утюгом. Так ты избежишь ненужных сомнений.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97. Русское радио.

0: песня на русском. Поставь на стоп, мой хит, мой топ,
1: сквозь временный ток, забей на любовь. Всем привет, это Маша Вебер, и вы слушаете мою новую песню «Поставь на стоп» на русском.
0: Русское радио.
2: Ты не придешь.

0: Мобильное приложение Русского радио.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе. Реклама на русском.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: В Санкт-Петербурге принято коллекционировать впечатления. Соберите свою уникальную коллекцию. От классики имперских площадей и музеев до энергии современных креативных пространств. Добавьте к ней тишину заповедных экотроп, энергию масштабных фестивалей и яркие вкусы петербургской гастрономии. Соберите свой неповторимый маршрут на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Город, который не повторяется. 0+.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
8: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
9: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
8: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
10: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
11: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
12: АО «Альфа-банк 6+.

0: 20% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
2: Русское радио приглашает.
3: Мороженое, чипсы.
4: Таких дедушек не бывает.
5: Отец твоего отца.
2: Юрий Стоянов, Федор Добронравов борются за внимание внука.
4: Нам надо их помирить.
2: Два главных деда в комедии «На деревню дедушки 2». В кино с 16 июля.
6: 6+. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
7: Утро всегда доброе. А дальше сами. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

не зря Дмитрий Колдун глазами восхищается. Они, как известно, зеркало души, что красиво и романтично. А еще, конечно, важнейший рабочий инструмент. В условиях современной жизни наши с вами глаза эксплуатируются супер жестко, поэтому в выходные, несмотря на все соблазны, когда дождь, за окном взять телефончик, укрыться пледиком и лежать, листать картинки, гулять по всяким разным интересным сайтам, соблазн, безусловно, велик. Но, друзья мои, стоит себя сдержать. Поэтому телефончик отложили, а под пледом можете остаться. Просто закройте глаза, послушайте шум дождя. И даже гроза, и даже молния, и все то, что происходит за окном сейчас, пусть оно будет в вашей жизни. А вот глаза пусть отдыхают. Зато ушки держим на макушке, потому как здесь на русском всегда что-то хорошее звучит. И если не нравится звук грома, то тогда елку послушайте. А также горячую премьеру от Александры Воробьевой. «Привет, меланхолия», говорит Александра. А мы здесь на русском вечно приветствуем каждого из вас. Ну и хорошее настроение. Без него никуда.

0: Новая песня на русском.
1: Привет, моя меланхолия. Без тебя я не я.
2: Всем привет, это Александра Воробьева. И вы слышите мою новую песню. Привет, моя меланхолия на русском.
0: Русское радио.
1: Опять

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Мальчик, которого на пасеке укусила коза, перестал верить в логику.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
3: Русское радио. Все будет хорошо.

0: Русское радио.
1: Давай начнем все сначала. Обиды бросим с причала. Хочу, чтобы ты знала.
0: Только любимая.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Все партии, которые планировали участвовать в выборах в Госдуму, представили документы в Центр избирком. Как передает РИА Новости, последними бумаги принесли представители экологической партии «Зеленые». Ранее все парламентские партии, еще пять непарламентских, сдали в ЦИК документы для заверения списков кандидатов. Голосование пройдет три дня. С 18 по 20 сентября будут избраны 450 депутатов нового созыва. В Общественной палате назвали ориентировочный размер МРОТ в следующем году. В беседе с ТАСС заявили, что минимальный размер оплаты труда может составить от 29 до 31 тысячи рублей. Такой вывод сделали на основе прогнозов Минэкономразвития. Но окончательное значение будет известно в ноябре-декабре. В нынешнем году федеральный МРОТ превышает 27 тысяч рублей. К 2030 году власти планируют довести этот показатель до 35 тысяч. Российские банки договорились добросовестно сообщать клиентам условия по вкладам. Крупнейшие участники рынка подписали меморандум, который предписывает не вводить вкладчиков в заблуждение. Документ разработали совместно с ЦБ и ФАС. Присоединиться к соглашению банки могут добровольно. Среди прочего, нельзя акцентировать внимание на максимальной доходности вклада и автоматически проставлять галочки в калькуляторах депозитов. Российские ученые выяснили, что женщины в аспирантуре в среднем чувствуют себя счастливее, чем мужчины. Однако аспирантки значительно чаще испытывают тревогу. Как пишет Афиша Дейли, женщины в аспирантуре чаще планируют строить академическую карьеру, а мужчины больше ориентируются на коммерческий сектор. В целом, наиболее высоко участники исследования оценили семейную жизнь и социальные связи. На этом пока все. Далее в эфире Юлия Калинина.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Доброго утра, отличного дня, дорогие мои. Я уже предчувствую, как некоторые скучные-прескучные товарищи сейчас заведут мелодию старой шарманки, мол, ничего доброго тут нет, погода плохая, воскресенье не удалось. Но это только до того момента, пока вы не включили русское, а мы не рассказали вам, что жизнь прекрасна и удивительна, и что да-да, все будет хорошо. Блестящую идею интерактивного пикника почерпнул из всемирной паутины. Представляете, если погода плохая, нужно друзей собирать дома. Дальше, прямо посреди гостиной, плед расстилать. Стилайте, садитесь кружочком, выкладывайте сыры, фрукты, всякие вкусности. И, собственно, вкушайте все это под классную музыку. Говорят, регги лучше всего использовать. А еще можно прямо на входе всем друзьям и товарищам выдавать большие плетеные шляпы. Я думаю, что в этом случае будет полный эффект присутствия. Отдыхайте вместе с русским, ловите классное настроение. И да, мы с вами хорошая пара.
3: Это

побоюсь такого сравнения. Это действительно солнце нашей эстрады. Сногсшибательная Алсу. Чужая. Здесь. На русском. Каждый из нас порой сворачивает не туда и в результате может с первой попытки не узнать человека в зеркале. Радует одно, что у каждого из нас с вами, программистом свыше, прописано бесконечное число перезагрузок. Поэтому, если ошиблись, действительно сделали что-то не то, можно осознать, вернуться на старт и все начать с чистого листа в любой удобный момент. И я уверена, что ваше новое начинание, если оно предстоит вам в ближайший понедельник, будет максимально успешным, но мы здесь на русском, как всегда, поддержим классной музыкой и да-да, сквозь время и расстояние хлопаем вас по плечу. Все будет хорошо, дружище. Иванушки прямо сейчас. Для чего там дождь?

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
4: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
5: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
6: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Радирска. Модель за 2025 год.
7: В ленте.
8: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
9: 15+. Любая посуда может быть одноразовой, если вы достаточно богаты. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

если ваша любовь сегодня капризничает по поводу плохой погоды, есть вариант слепить семейное счастье буквально из ничего. Помните, я его слепила из того, что было. В общем, что нужно сделать? Взять, да и замесить самое простецкое тесто. Но тесто должно быть такое, которое вы можете руками разминать. Причем здесь, в зависимости от градуса раздражения на вашу вторую половинку, можно либо промесить его как следует, либо так нежненько, аккуратненько. Вот, а потом испечь пирожок, а может быть батон, а то и вовсе простецкую буханку дарницкого черного хлебушка. Ну а там дальше застолье, чаепитие и примирение, естественно. Если вас сегодня охватывает приятная ностальгия, ну так и должно быть, выходные за этим и даются. У нас здесь на русском все самое интересное и музыкальное для каждого из вас. Поехали!

0: На русском радио «Крылатые с Довлатовой».
1: Здравствуйте, мои дорогие друзья! С вами Алла Довлатова, а значит, сегодня вспомним еще одно крылатое выражение – съесть пуд соли. Вы знаете, конечно, что так говорят о людях, которые прожили вместе много-много лет и прошли непростые испытания. А теперь давайте считать. Ну, конечно, человек соль употребляет в пищу каждый день, но в небольших количествах. А пуд соли – это целых 16 килограммов. Но только представьте, сколько времени уйдет, прежде чем вы с кем-то на пару успеете съесть пуд соли, что составит примерно по 8 килограмм на нос. Да? Да. Без сомнения, на это уйдет уйма времени. Даже сейчас, когда соль – продукт распространенный и дешевый. О, кстати, еще одно крылатое выражение вспомнили – уйма времени. Но о нем уже в следующий раз поговорим. Но вернемся к пуду соли. Есть у нас в речи и аналоги этого фразеологизма. Немало воды утекло, прошли огонь, воду и медные трубы и так далее. Согласитесь, что не выражение, все очень красивые, как и их истории. А пока я прощаюсь с вами и не устаю восхищаться мудростью нашего народа. Будьте здоровы и счастливы. С вами была Алла Довлатова. До скорой встречи в эфире.
0: Русское радио.

0: Голосуйте за любимого исполнителя.
1: Пусть он станет лидером.
0: Золотой граммофон на русском радио.
1: Что слушает страна?
2: Если даже так, на твоем пути, просто дай мне знак, чтоб вдвоем его пройти.
1: Русское радио.

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
4: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
5: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на Т-банк.

0: Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, действия и порядке получения на озон.ру.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
2: Русское радио приглашает.
3: Юрий Стоянов.
4: Дед, это я.
3: Федор Добронравов.
5: И я, дед Владимир, тоже.
3: Впервые вместе на большом экране.
6: Таких дедушек не бывает.
3: Два деда борются за внимание внука. Продолжение хита прошлого лета «На деревню дедушки 2». Кино с 16 июля.
7: 6+.
8: Полный список тех, кому идет леопардовый принт. Леопард! Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Токсичные отношения и эмоциональные качели. Вот не то, чтобы я выступала за болотную рутину, но все же нельзя не заметить. Даже при наличии итальянских страстей. Пусть любовь будет источником радости, счастья, настроения хорошего. В конце концов, причиной, чтобы жить и радоваться жизни вопреки погодным условиям. Да, сегодня это хочется подчеркнуть двумя чертами. Погода, кажется, у нас просто специально задумана для того, чтобы, а давайте испортим им воскресенье. А мы такие, нет-нет, ребята, у вас ничего не получится. У нас тут русская вещает на полную громкость, и вообще все хорошо. Меня зовут Юлия Калинина, буду с вами до часу дня по Москве. Виктория Дайнек впереди, чуть позже Анна Семенова.

0: Реклама.
1: Когда вы в последний раз проверяли зрение? 6 из 10 взрослых не проверяли зрение больше 3 лет, а ведь глаза меняются каждый год. Особенно летом, когда нагрузка выше. Солнце, экраны, дорога. До 30 июля минус 25% на все очки и бесплатная диагностика зрения. Запись happylook.ru. Счастливый взгляд. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Многие девушки не заправляют свой автомобиль после 6. Ну, чтобы он не поправился.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
4: Русское радио. Все будет хорошо.

0: Авторадио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Социальный фонд с августа повысит накопительные пенсии на 17%. Это втрое превышает уровень инфляции. РИА Новости пишет, что индексацию произведут автоматически, без заявления. Пенсионные накопления формируются за счет взносов работодателей, которые они отчисляли за сотрудников до 2014 года. Еще учитываются добровольные перечисления граждан с государственным софинансированием, средства материнского капитала и инвестиционный доход. В Госдуме предложили ввести налоговый вычет для доноров крови. В Думском комитете по развитию гражданского общества заявили ТАСС, что граждане, которые регулярно и безвозмездно сдают кровь, должны получать 2000 рублей в виде вычета. А донорам костного мозга, по словам депутатов, вычет надо увеличить 10 раз до 5000 рублей. Сейчас донорам крови предоставляют 2 дня отдыха с сохранением среднего заработка по месту работы и бесплатное питание в день сдачи крови. На МЦД-3 временно закроют станцию Петровско-Разумовская. Поезда третьей линии московских центральных диаметров не будут останавливаться там со среды. В столичном департаменте транспорта заявили, что это связано со строительством высокоскоростной магистрали. Сроки ограничений пока не называют. В качестве альтернативы власти предложили использовать МЦД-1, а также Серпуховско-Тимирязевскую и Люблинско-Дмитровскую линии метро. Синоптики рассказали, когда в Москве прекратятся дожди. Период ненастной погоды завершится в предстоящий вторник, сообщили в столичном метеобюро. Ну а в следующие выходные столица будет солнечно и без осадков. Накануне на Москву обрушился ливень с грозой, скорость ветра достигала 20 метров в секунду. Ночью дождь продолжился. По прогнозу, такие погодные условия сохранятся до вечера. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

0: Как же здорово, что в эти выходные рядом с вами точно есть как минимум один человек, которого не надо убеждать. Люби меня, люби. Я вас и так люблю. Вы, конечно, поняли, что это я говорю именно о себе. Ну и так уж сложилось, что между признаниями в любви я вам подбрасываю разные варианты активности всевозможных, ну или ленивости. Это для тех, кто не склонен к каким-то действиям сегодня. Итак, если вы готовы вслед за Дмитрием Маликовым начать восклицать: «О, кто тебе сказал? Откуда эта информация?» В общем, советую поиграть в одну забавную игру. Две правды и одна ложь. Если друзья, родные, близкие где-то поблизости, то, естественно, кто-то из них должен сказать вам два правдивых факта о себе и один факт совершенно неправдивый. Ваша задача — догадаться. Я думаю, что вы, бесценные мои, с этой задачей справитесь легко, тем более, что мы здесь на русском вдохновляем ваши какие-то творческие начала, проницательность развиваем. А угадайте-ка с одной попытки, что за прекрасная дама появится в нашем эфире буквально через мгновение. Подсказываю, она выпустила потрясающую вещицу «Метеорит» в недавнем прошлом, и сейчас мы эту песню будем слушать. Поняли, о ком идет речь? Нет? Ну тогда ловите.
1: Новая песня на русском.
2: А помнишь, я всегда с тобой.
3: Всем привет! Это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Метеорит» на русском.
1: Русское радио.

0: Реклама.
1: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ОСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Сколько человек работает в нашей компании? Да примерно половина!
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27.

что у нас нынче погоды такие стоят, что только очень страшные фильмы можно снимать, когда из дождя, тумана и мрака появляется фигура в черном капюшоне и начинает медленно двигаться прямо на камеру. Ух, страшненько. В рейтинге развлечений выходного дня поход в кино, судя по статистике, далеко не на первой строчке. Ну, что говорить, романтические парочки по-прежнему занимают места для поцелуев, а значит, все нормально. Хотя, если так подумать, то хрупать попкорном, вникать в сюжет и целоваться одновременно, ну, это, конечно, задача для супергероев. Поэтому, дорогие мои, предлагаю вам не тратить время и деньги понапрасну и безвозмездно, то есть даром, получать здесь, на русском, 100% положительных эмоций. И, заметьте, к месту вашего пребывания доставляем и радость, и хорошее настроение, и классную музыку. Свежая вещица от Ираклия. Солнце внутри в продолжении часа. Всем привет! Привет!

0: Реклама на русском.
1: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на zon.ru/16+.
1: Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Альпен Гольд в ассортименте 69 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
8: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
9: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
10: Спрятал от себя шоколадку. Ты все равно нашел? Меня не обманешь! Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: так.
1: Ну, счастливые, как известно, часиков не наблюдают, любят просто так и вообще. Почему-то очень хочется начать им завидовать. Но, впрочем, давайте оставим их в покое. Если ваши часики вечно работают в режиме секундомер, вы, без сомнения, человек активный, любящий движение и всякие спортивные активности. Если это действительно так, то снимайте ваши спортивные достижения на видео и до 24 июля включительно отправляйте нам. Ваши ролики можно загрузить на наш сайт rusradio.ru, а также в соцсети ВКонтакте и Одноклассники. Главное, не забудьте добавить хэштег «Русская на спорте». Взамен обещаем самым крутым нашим спортсменам спортивные выходные в Нижнем Новгороде, с кем бы вы думали, в компании русских перцев. Дарим 3 поездки на двоих. Дерзайте! Все подробности, как всегда, обнаружите на нашем сайте rusradio.ru.

0: Реклама на русском. Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
1: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
2: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru. Вернем

0: Mobile.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Маршрут по Санкт-Петербургу построен. Поверните направо. Здесь величественные музеи и театры. А теперь поверните налево. Перед вами большое молодежное арт-пространство.
2: Куда бы вы ни пошли в Санкт-Петербурге, вы попадете в центр впечатлений. Выбирайте свое путешествие. Марафоны, выставки или тихий вечер у Финского залива. Удобный навигатор по вашему отдыху. visitpeterburg.ru.
1: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
3: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
4: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
5: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
6: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
7: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
8: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
9: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
10: Здоровый образ жизни ведут те, у кого уже не хватает здоровья вести нездоровый. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 4.

0: самом деле, кроме того, чтобы влюбиться, полететь, остановиться, можно много всяких интересностей придумать. Но, друзья мои, в эфире любимого русского радио вы это станете делать уже не со мной, а с человеком, чей голос заставляет трепетать девичьи сердца. Это Макс Орлов.
1: Продолжительный прямо какая-то премия сегодня сейчас была, как будто Оскар объявляешь. Слушай,
0: ну, а почему бы нет? На самом деле, я думаю, что мы должны друг друга хвалить периодически, говорить приятности.
1: Ты знаешь, я расскажу маленькую историю. Меня называли в детстве депутат, потому что мой голос сломался, наверное, лет там, в 13-15, и я когда ухаживал за девчонками, звонил им по домашнему телефону, значит, вот таким голосом, там, да, там алло, там, позовите, пожалуйста, телефон, там, Катю, Веру, Света, неважно. И родители недоумевали, говорили, что какой-то депутат звонит.
0: Ну, действительно, могу поверить. Вот, а у меня как раз, представь, точно обратная тема, когда моему сыну звонят друзья, я каждый раз говорю, алло, здравствуйте. Здравствуйте, позовите Тимофея, а вы его младшая сестра? И я каждый раз говорю, нет, нет, я его мама. А когда я прихожу в школу на родительские собрания, никто не воспринимает меня всерьез.
1: Воспринимайте всерьез, ты прекрасно знаешь, коллеги, иди отдыхать.
0: Спасибо, дорогие мои, спасибо вам за прекрасные дни, выходные за завтра вечером в 20 по Москве обязательно встретимся на русском. Пока.
1: Чао.
2: На русском радио Юлия Калинина.
3: Звук поставим.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Раз в год можно себя и побаловать. Говорю я 365 раз в году.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
3: Русское радио. Все будет хорошо.

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Русский язык станет обязательным предметом в новой системе высшего образования. Согласно поручению президента, курс под названием «Русский язык как государственный» будет включен в социогуманитарную часть обучения. К декабрю 2029 года в Миноборнауке должны будут обновить федеральный образовательный госстандарт и включить в него новую дисциплину. Кроме русского языка, в новой системе обучения в вузах будут закреплены курсы по истории, основам философии и российской государственности. Врачи скорой помощи начнут работать по новому профессиональному стандарту. Правило вступит в силу с предстоящего сентября. Во Всероссийском союзе пациентов заявили РИА Новости, что расширится круг профессиональных обязанностей. В частности, специалист неотложки при чрезвычайных ситуациях должен будет не только оказать экстренную помощь и доставить пациента в стационар, но и оценить состояние человека, быстро принять сложное клиническое решение. Продажи крупной бытовой техники сократились в среднем на 18%. Газета «Известия» пишет, что наиболее заметно упал спрос на встраиваемую технику, в том числе посудомоечные машины и варочные панели. Продавцы связывают это с охлаждением рынка недвижимости. Граждане стали реже покупать квартиры, поэтому и новую технику не приобретают. Еще среди причин потребители выбирают ремонт имеющейся техники вместо покупки новой. Определились все полуфиналисты чемпионата мира по футболу. В четвертьфинале Англия победила Норвегию со счетом 2-1, а Аргентина обыграла Швейцарию в дополнительное время 3-1. Путевку в финал англичане и аргентинцы разыграют в среду. Встреча другой полуфинальной пары состоится за день до этого. Французы сразятся с испанцами. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках. Далее в эфире Макс Орлов.
0: Новости. Новости на русском.

прямо скажем, немножечко необычное время. Для меня привычно с 11 обычно по Москве, но здесь сегодня сейчас так надо. Значит, я желаю вам не утра, а уже прекрасного хорошего дня. И полагаю, что вы, наверное, наметили себе какие-то наброски на это воскресенье. Для того, чтобы завтрашний понедельник, начало рабочей недели, было правильным во всех смыслах этого слова. Даже если вы на каникулах. С этого часа у микрофона Макс Орлов. Большой привет, конечно, тем, кто давно проснулся. Значит, вы и утро не пропустили бодрое. Ну, а Юлии Калининой, мои коллеги, огромное спасибо за утро, за эту утонченность, грацию в эфире. Далее все беру в свои руки и сделаю еще лучше, еще немножечко приумножу ваше настроение. Песен, конечно, побольше поддам. Ну, потому что уже все, после обеда хочется какого-то движения. Это целое движение будет. Меня зовут Макс Орлов. С этого часа здесь вместе с вами. Поехали.

0: Там, когда нагрузка выше, солнце, экраны, дорога. До 30 июля минус 25% на все очки и бесплатная диагностика зрения. Запись happylook.ru. Счастливый взгляд. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Выбрала свадебное платье. Осталось выбрать свадебного мужика.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
3: Золотой граммофон. Золотая история. Год 2010. Ани Лорак. С первого взгляда.

песнях группы «Руки вверх». Этот самый студент, мне кажется, помолодел сначала, потом повзрослел, постарел. В общем, снова все циклично абсолютно. И если слушать все песни группы с самого начала, мне кажется, да, у каждого из нас складывается своя отдельная история про этого студента. Группа «Руки вверх» для вас, дорогие, и не только для студентов, которые отгуляли, отгремели выпускные и много чего еще, настроили себе планов, громадье. А теперь самое главное — идти навстречу этим самым планам и не сдаваться ни в коем случае. «Русское радио» здесь, у микрофона Макс Орлов, группа «Серебро» далее. Под это можно танцевать, кстати.

0: Хотели любимых песен? Так слушайте.
1: Без тебя меня нет. Что это значит? Выключается свет.
0: Только лучшее.
1: И мои стихи, и стихи, это химия.
0: Только любимое.
1: А музыка звучит, и я чувствую бит.
0: Русское радио. Лучшее. Любимое. На русском. Реклама на русском.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
5: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/video. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Велки Поповицы даже Козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
7: О, пани, о, пани.
6: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
8: А поехали всей семьей.
9: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
10: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк». Лучший работодатель России по версии HeadHunter.
11: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
12: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Равирска. Модель за 2025 год.
13: В ленте.
14: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
10: Русское радио приглашает.
15: Мороженое, чипсы.
16: Таких дедушек не бывает.
17: Отец твоего отца.
10: Юрий Стоянов, Федор Добронравов борются за внимание внука.
16: Нам надо их помирить.
10: Два главных деда в комедии «На деревню дедушки 2». В кино с 16 июля.
18: 6+.
19: Деньги никуда не исчезают. Они просто меняют хозяев. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
20: Ты меня за

Вообще влюбленную женщину видно сразу. Она вдруг начинает улыбаться, читая одно и то же сообщение второй раз. Она незаметно поправляет волосы перед встречей, ловит себя на мысли, что день стал делиться на до него и после. То есть самое интересное, ей кажется, что этого никто не замечает. А вот и нет, замечают. Ну, потому что счастливого человека меняет не лицо, счастливого человека меняет взгляд в первую очередь и глаза. Ани Лорак только что на волнах Русского радио, абсолютно влюбленная. И далее группа «Гости из будущего». Здесь Русское радио для вас.

0: пошутить Антона? Невозможно!
1: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru.
3: 12+.
1: Реклама на русском.
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
7: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
8: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
9: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке. И получайте доход с любой суммы. Даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
10: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
11: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте gland.ru.

0: организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
3: 12+. На вопрос «почему?» есть исчерпывающий ответ. Потому что. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

здесь сердце разрывается, конечно. Эти ноты может взять только влюбленный мужчина. Да, любовь, она заметна по поступкам. По-настоящему влюбленный мужчина не пытается произвести впечатление. Нет, он просто знает, какие цветы она любит. Он помнит дату, которую никто не просил запоминать. Он без лишних разговоров делает то, о чем она однажды вскользь когда-то сказала. Да, узнаете себя, романтики. Дмитрий Колдун на волнах Русского радио только что. Ну а ваши приветы, ваше признание. Очень ждем в следующем музыкальном часе на Русском радио, потому что стол заказов уже вот-вот-вот-вот на носу. Меня зовут Макс Орлов. Отличного, прекрасного, хорошего дня. Сегодня воскресенье, лето.

0: радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Госдума на этой неделе приняла во втором и третьем чтении пакет законов, ужесточающих требования для мигрантов. В частности, вводится обязанность уплачивать фиксированный авансовый платеж по НДФЛ для членов семьи иностранного работника. Также уточнили методику расчета стоимости патента. А налоговые органы обязали в автоматическом режиме предоставлять в МВД информацию о доходах иностранцев. Совершеннолетние дети мигрантов без законных оснований для пребывания в стране должны будут получить патент, либо уехать. Минпросвещение назвали неадекватным желание детей употреблять сладости в форме червей. В ведомстве предупредили, что медиаконтент способен формировать у ребенка определенные пищевые предпочтения и влиять на выбор продуктов. Как сообщает РИА Новости, такое письмо направили в регионы. Кроме этого, Минпросвещение подготовило рекомендации по выбору мобильных и компьютерных игр для детей. Ведомство советует отдавать предпочтение обучающим, развивающим и спасательным сюжетам. Очередь на заправку может стать уважительной причиной опоздания на работу. Федерация независимых профсоюзов заявили ТАСС, что такая ситуация считается экстренным и форс-мажорным обстоятельством. Однако надо оперативно уведомить руководителя. Могут потребоваться документы, которые подтверждают причины позднего прибытия на работу. По словам профсоюзов, в случае претензий суд может стать на сторону работника. Месячная норма осадков за сутки выпала в нескольких регионах Центральной России. В центре ФОБОС заявили, что сильные ливни прошли в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Тульской, Рязанской областях, Мордовии и Пермском крае. Местами возникли проблемы с электроснабжением. Россети сообщили, что восстановительные работы завершены не везде. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Я знаю, я верю, что есть такие люди, которые ждали этот час. Час за приветов, для поздравлений, для признаний, для важных, нужных слов. И этот час настал на русском радио. Меня зовут Макс Орлов. С большим удовольствием проведу это время вместе с вами. Мы будем просвещаться, рассказывать, удивляться, может быть, влюбляться вместе с кем-то или в кого-то. Опять же, ну и, конечно, слушать любимые песни. Номер для сообщений в мессенджеры радиостанции не изменился. 916-003-105.7. Русское радио ВКонтакте, в Одноклассниках. В общем, знаете, как нас найти. Самое главное, успейте написать и достучаться до нас в течение этого часа. Сообщение не забывайте подписывать. Ну, а начну, пожалуй, с поздравления. Это поздравление точно ждут те люди, которые относятся ко всему московскому транспорту. Потому что вчера, это у нас получается вторая суббота июля, ежегодный городской праздник, который посвящен работникам транспортного комплекса столицы. Это сотрудники метрополитена, наземного транспорта, такси, железнодорожники, операторы каршеринга, велопроката, специалисты, обеспечивающие безопасность и комфорт пассажиров. В общем, вас очень много. Имел счастье вчера провести этот праздник для всех тех, кто относится к московскому транспорту, поэтому разрешите вновь передать большой привет и поздравить каждого из вас, кто был, кто улыбался, кто отмечал и кто достоин. Как же вас много, как же вы все прекрасны, как же здорово, что у нас есть такая большая армия специалистов. Я вас еще раз поздравляю, ну и всем вам, конечно же, музыка, лучшее настроение, лучики добра от русского радио. Ура, с праздником!

0: Да никто и не спорит, честно говоря, про вашу красоту. Девчата, вы и только вы. Помните, песня такая была? Ты в сердце моем. Итак, наших замечательных деток Александра. С днем рождения, любимый. Здоровья, успеха во всем, радости и удачи. Жена Наталья, сыновья Максим и Сергей. Так, мужа и папу замечательных детей. Вот так вот. Александр его зовут. И, в общем, вся семья поздравляет. Ну и, судя по всему, сейчас бегут обнимать, целовать, кричать. Ура, ура, ура. Так, большой привет своим детям. Настёне Одинецкой, Светуле. Светлана сейчас дергает траву на улице. Спасибо за помощь. Да ее, может быть, попробовать скосить. Так проще будет. И привет мужу Виктору. Поздравляем с днем Прохоровского поля. Малёна из города Старый Оскол, Белгородской области. Поставьте нам песни. Песня будет. Всем вам еще раз большой привет. 100 заказов начинается. Если есть какой-то повод, спешите поделиться и рассказать. Ну, а если повода нет, ну, тогда просто слушайте музыку и песни, с которыми хорошо.
1: Реклама. Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ООСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Крокетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Самое трудное в спорте – это дойти до спортзала.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.

0: 7, Тамбов, Москва, мы едем домой с дочкой, отличного настроения всем, кто в пути, легкой дороге, водителю нашему спасибо за комфортную дорогу, 7-8 место, Тамбов, Москва, эй, автобус 777, красивые номера какие, нынче такие не достанешь, либо очень дорого, а вас смотрите с ветерком, с хорошей музыкой, с прекрасными пассажирами, так, всем вам большой привет, правильную музыку слушайте в дороге. Так, Кудиновой Аришке из города Георгиевска, надеюсь, что с ударением я тут все правильно, на мой взгляд, поставил. Хотя они могут быть, конечно, разные. Дочка, желаю тебе отличного настроения, пишет Маргарита. Люблю тебя, русалочка. Дорогой русская, сегодня рыбалка. Всем отличного настроения, хорошего улова и, как обычно, только позитива. Так что всем, кто с удочкой, большой привет. Хорошо вам порыбачить. С любовью, мама. Она же girl подписалась. Интересно, да, моего сына Даниила. Поздравьте, пожалуйста. Ну, поздравляю. А с чем? Что у него сегодня? Закончил 9 класс, или свадьба, или машину купил, или, не знаю, сын родился. В общем, и как-то чуть поподробнее. Я от себя, конечно, могу добавить, но боюсь, уйду не в ту сторону. Васильевна, она же любимка, пишет: «Привет, солнечный город Ейск. Дмитрию Власову, немножечко я соскучилась по тебе. Очень тебя хочу увидеть». Ну вот, видите, все слова о любви. Кстати, песня также называется.
1: Найду

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Так, друзья мои, продолжается стол заказов. Час для приветов и ваших поздравлений. И их, на самом деле, приходит очень-очень много. Александр Розов, или все-все-все Розовы написали. Привет, пожалуйста, пассажирам автобуса 777.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ах, интересно, у вас дождик есть там за окошком? Потому что даже находясь в одном городе, и в данном случае мы говорим про Москву, про столицу, может быть такое, что где-то солнце, ну или просто облачко, а где-то прям поливает, ну как было, например, вчера. Кто-то уже, кого-то уже накрыло волной, это и вот это вот тайфун, или что там вчера было похожее. А кто-то еще, например, я наслаждался солнышком. Так что всем, у кого сегодня капризничает погода, ничего-ничего, не переживайте. Лето на этом не заканчивается, да и вообще в дожде тоже есть какая-то прелесть, знаете ли. Дорогое русское радио, Эльвира, спасибо вам большое за блюдо, мясо, что вы там готовите. Да, Эльвира, в общем, передает привет всем, отличного дня, хорошего настроения, ну и, судя по всему, делится рецептами своей кухни. Отметил, подметил, пустил слюнку. Да, спасибо. Воскресного денечка теплого и своему московскому медвежонку Диме большой привет. Люблю тебя крепко, жду нашей встречи от его далекой японочки. Она же Анастасия Владимировна. Подписал сообщение. Ну, вообще красота какая. Так, привет маме Алене, папе Виктору, от дочек Насти Светланы. Старый оскол на связи. Готово. Большой привет моему мужу моей сестры Зауру. Она по нему очень скучает. Дочка Агата тоже очень ждет, пишет Елена. Так что, если привет долетит, она будет счастлива. Привет точно долетит. Внука Максима, сына Эдуарда Жуковых из Ульяновска с днем рождения. Люблю, люблю, люблю, написала Маргарита. Ну вот, всем тем, у кого сердце большое, у кого сердце бьется, эта песня про любовь для вас. Мне

Отказаться от одной только буквы в этой песне может поменяться совершенно все и даже смысл. Многоточие «Е» называется песня от Влада Соколовского. Если бы она называлась «Многоточие Я», например, как мне кажется, все называлось бы несколько и звучало иначе. Ладно, мы продолжаем. На русском радио «Стол заказов». Здесь, как мне кажется, все в порядке с настроением. Во всяком случае, те, кто жалуются, я не вижу. Очень хочется подарить вам исключительно позитив и готов подарить два приглашения на стадионный концерт группы «Руки вверх» в Москве прямо сейчас. И самое главное, встречу с Сергеем Жуковым, тому, кто дозвонится первым. Так что телефончики в руки. Если 26 июля вы в Москве, тогда скорее набирайте 995-105.7, код Москвы 495. Итак, первому два приглашения на стадионный концерт.

0: Время подарков на русском радио.
1: Да, не Новый год, конечно, наоборот, лето. И лето должно запоминаться каждому из нас чем-то ярким и прекрасным. И вот такое событие сейчас случится для Вероники из Москвы. Вероника, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ну, знаю вашу приверженность и любовь к русскому радио. И сегодня, сейчас воздастся вам плодами этой любви, потому что я готов отдать вам то, что обещал. Но сначала, если есть какие-то приветы, давайте с приветами разберемся, раз уж вы в стол заказов дозвонились.
2: Привет всем слушателям русского радио. Привет большой своей маме. Она меня слушает, она на даче, я только от нее приехала домой.
1: Как зовут
2: домой.
1: Мамочку, как зовут?
2: Мама Галина Максимовна.
1: Так.
2: Вот. Своей тете в Санкт-Петербург, в Фариде, она тоже меня слушает. Своей сестре Лене, ее мужу Игорю, сыну Тимуру. И моей любимой старшей сестре, которая живет в Англии, и ее детям. Я всех их очень сильно люблю.
1: Знаете, я пытался запомнить сначала всех, подумал, кому же достанется второй шанс попасть вместе с вами на стадионный концерт. Кого же все-таки выберете?
2: Лучшей подружки Маришки.
1: Вот Маришка, судя по всему, сейчас тоже ушки на макушке, потому что да, я вас поздравляю, потому что этот потрясающий подарок от русского радио достается именно вам. Два заветных приглашения на концерт группы «Руки вверх» в Москве. Ура! Теперь ваши. Я вас поздравляю. Наслаждайтесь любимыми песнями на огромном стадионе 26 июля. Ну и самое главное, Вероника, запишите себе, готовьтесь к личной встрече с Сергеем Жуковым. Вот так-то.
2: Отлично.
1: Аж не знаю, что вы будете его спрашивать. Может быть, песни какие-то споете, может быть, получите заветный автограф. Но так или иначе, я вас с этим поздравляю. Вот так, друзья мои, время подарков на русском радио не заканчивается. Слушайте русское радио, и да пребудет с вами счастье также.
0: Время подарков на русском радио.
3: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну, у нас такая, знаете, финишная прямая для стола заказов. Часа приветов и поздравлений, потому что у нас времени совсем мало. Хотя есть еще вечерний стол заказов, поэтому это все придет туда, если что. Дорогое русское радио, хочу поздравить Рому Лунёва из Астрахани с днем рождения. Хочу пожелать счастья, здоровья, успехов во всем. И еще с днем рыбака. Рома, Миша, вы лучшие, спасибо. Олеся написала. Ого, Рома, Миша, интересно, вы рыбку-то они хоть раз домой приносили? А то каждые выходные я тоже могу на рыбалку уезжать, рассказывать, какую я рыбу там поймал, а в ответ ничего не привозить. Ладно, шутка, конечно. Поздравляем. Я и моя кума сидим на даче, отдыхаем, немножечко грустим. Андрей из Благовещенска написал. Ну, судя по всему, либо вы перед полем картошки сели, вы понимаете, что вам нужно все это всполоть, прополоть, вскопать, не знаю, либо что, либо музыку только сейчас включили. Как можно скучать, если компания приятная? Дорогое русское радио, большой привет, пожалуйста, Вятским Полянам, моему мужу Константину, мы на даче. Вот, видите, на даче после бани пьем чаек, слушаем русское радио, всем отличное настроение, Аня написала. Ну, вот вам как бывает. И еще Марина написала, хочу поздравить себя с днем рождения. Пожелайте себе оставаться такой же классной, как и всегда. Ой, Марина, скромности вам я не желаю, всего остальное с лихвой. Это русское радио, стол заказов, Макс Орлов.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Правительство ввело полный запрет на экспорт дизельного топлива. Ограничение будет действовать до конца июля. В кабинете министров сообщили, что такое решение приняли для поддержания стабильной ситуации на внутреннем рынке. Эта мера не коснется в том числе дизеля, который поставляется в рамках межправительственных соглашений. В России по-прежнему действует запрет на экспорт бензина для всех участников рынка. Ненастная погода оставила без света жителей 7 регионов. В Россетях сообщили, что наиболее сложная ситуация сейчас в Тверской, Новгородской, Ленинградской областях. Кроме этого, электроснабжение было нарушено в Калужской, Тульской, Свердловской, Тюменской областях. Там ремонтные работы завершаются. На северо-западные и центральные регионы обрушились мощные ливни с грозами, градом, порывами ветра до 25 метров в секунду. В общественной палате назвали ориентировочный размер МРОТ в следующем году. В беседе с ТАСС заявили, что минимальный размер оплаты труда может составить от 29 до 31 тысячи рублей. Такой вывод сделали на основе прогнозов Минэкономразвития. Но окончательное значение будет известно в ноябре-декабре. Сейчас федеральный МРОТ превышает 27 тысяч рублей. К 2030 году власти планируют довести этот показатель до 35 тысяч. Международные федерации футбола допустили расширение чемпионата мира до 64 сборных. Глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что весь мир должен иметь возможность участвовать в турнире, а не только Европа и Южная Америка. Вопрос расширения списка сборных будут обсуждать уже после окончания нынешнего мундиаля. Ну а впереди полуфиналы. Во вторник испанцы сыграют с французами, а в среду англичане с аргентинцами. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

еще недавно щурились на солнышке и загорали, в лучах ультрафиолета жарились, а сегодня сейчас прям потоп. Хоть лодку с собой привози, но то ли еще будет, друзья мои, лето в самом разгаре, и мне кажется, без дождя ни одно лето невозможно себе представить. Поэтому кто-то босиком, кто-то просто предается дождям и этой самой прохладе. Но самое главное, что настроение наше с вами на высоте. Это «Русское радио», меня зовут Макс Орлов, новый музыкальный час.

0: Реклама.
1: Когда вы в последний раз проверяли зрение? 6 из 10 взрослых не проверяли зрение больше 3 лет, а ведь глаза меняются каждый год. Особенно летом, когда нагрузка выше. Солнце, экраны, дорога. До 30 июля минус 25% на все очки и бесплатная диагностика зрения. Запись happylook.ru. Счастливый взгляд.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом» в Симферополе. Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skyparkdefiskraimea.ru.
4: Застройщик ОСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: На всех фотках я тот самый человек, который моргнул или чихнул.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
7: Русское радио. Все будет хорошо. А я все

солнышко мое, белочка моя, ну и так далее. Так что, да, говорить приятные вещи друг другу, это прям очень-очень важно. Мы же движемся далее. Сегодняшнее воскресенье. Пускай будет хорошим, прекрасным и легким по возможности. Даже если не светит солнышко, значит, что мы рядом, светим за него. Это «Русское радио». Далее Филипп Киркоров, «Луиза».

тут главное поставить правильное ударение. Люли или люли? Или люлей? Фабрика на русском радио. Рыбка называется песня. И, кстати, где-то я находил ту самую статистику. И эта самая рыбка — самый популярный комплимент был. Девчатам вот чаще называют рыбка. Потом уже идет там солнышко.

0: Реклама на русском.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
2: А поехали всей семьей.
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.

0: 1 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: «Джили Ситирей». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. «Джили Ситирей». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.

0: до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Велкие пуповицы даже Козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
5: АО Альфа-банк 6+.
6: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
7: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 кг. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
8: Хорошо космонавтам. Им после обеда никто не нудит.
9: Помой, тюбики, помой, тюбики, помой.
8: Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Мне кажется, все внимание наших артистов и звезд вообще за все годы досталось исключительно людям с именем Алешка. Но вот сколько песен я знаю? Очень много. Очень мало песен про Геннадьев, Аркадьев, Иннокентьев и так далее. Как-то вы странно обошли и обделили. Татьяна Крутакова, спасибо огромное за эту музыку. Мы же с вами не останавливаемся, движемся далее, потому что у нас, конечно, воскресенье, и хочется, чтобы этот день был таким же прекрасным, как и суббота, и вечер пятницы, который мы как-то вот прям особенно обожаем. Знаю, что многие ждут не только любимых песен, но и чего-нибудь нового. Будет совсем скоро новинка от моей Мишель группы. Это красивая песня, но сейчас Митя Фомин для вас.

0: оно какое?
1: Наше утро!
2: А еще из пакетиков надо было в рот насыпать что-то, там тоже на языке лопалось.
3: Да.
2: Что?
3: Бабуль, это лекарство, которое тебе в поликлинике давали.
2: Нет, это было не то.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском. Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд «G-Land» создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. «G-Land» – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
4: Вернем.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеется ограничение. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Чек-лист для поездки за границу. Документы. Крем от загара. И бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
5: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
6: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Альпен Гольд в ассортименте 69 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте. Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
9: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
8: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
10: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
11: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
12: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк». Лучший работодатель России по версии HeadHunter.
13: В очереди к ясеню всем только спросить. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

и грустно как-то. Хамали Наваи, птичка на волнах русского радио. Не знаю, любовь, хорошо это или плохо, что это вообще такое? Не стоит искать в Википедии ответа на этот вопрос. Самый главный ответ вам точно подскажет сердце, если еще не подсказало к данному моменту. Русское радио здесь, у микрофона Макс Орлов, и наша музыка, конечно, не заканчивается. Как и лето.

0: Реклама.
1: Когда вы в последний раз проверяли зрение? 6 из 10 взрослых не проверяли зрение больше 3 лет, а ведь глаза меняются каждый год. Особенно летом, когда нагрузка выше. Солнце, экраны, дорога. До 30 июля минус 25% на все очки и бесплатная диагностика зрения. Запись happylook.ru. Счастливый взгляд. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Дорогой, сегодня на ужин гречка. С чем? С чем я тебя и поздравляю?
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
4: Русское радио.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Аэрофлот из-за плохой погоды изменил расписание рейсов. Часть самолетов, прибывающих в аэропорт Шереметьево, направили на запасные аэродромы. Причина – проходящий над московским регионом грозовой фронт. В авиакомпании уточнили, что перелет перенесенных рейсов будет выполняться после дозаправки и улучшения погоды. Транзитных пассажиров бесплатно переоформят на ближайшие стыковочные рейсы. Ливни с грозами в Москве и области продолжаются вторые сутки. В Москве во время субботнего ливня упало полсотни деревьев, из них 11 на автомобиле, сообщили в столичном департаменте природопользования. Там уточнили, что большинство поваленных стволов пришлись на клен ясенелистной породу с рыхлой древесиной, которую столичные власти планируют постепенно заменить на более устойчивые местные виды. Между тем, дождь в столице продолжается. До вечера воскресенья в Москве действует желтый уровень погодной опасности. К другим новостям. В Москве заметно снизилась аварийность с участием пешеходов, переходящих дорогу в неположенном месте. Таких ДТП по сравнению с прошлым годом стало меньше на 30%, сообщает столичный департамент транспорта. Чаще всего пешеходы попадают под машину в понедельник и вторник. Около половины таких аварий происходит в период с 16 часов до полуночи, когда ухудшается видимость, а на поведение участников движения могут влиять спешка и усталость. Ну и последние исследования показали, что фастфуд меняет состав крови. Частое употребление большого количества ультраобработанных продуктов оставляет в крови особый метаболический отпечаток, который связан с развитием опасных патологий. По словам специалистов, это отчасти объясняет, почему ультраобработанная пища связывается с повышенным риском ожирения. Ранее ученые выяснили, что даже редкое употребление фастфуда снижает концентрацию внимания. На этом у меня пока вся информация. Эфир Русского радио продолжит Макс Орлов.
0: Новости. Новости на русском.

0: Мозгом радио.
1: Ох, сразу представляешь и переносишь себя в то самое воскресенье, когда тебе было хорошо. Не знаю, проехала машина с открытыми окошками, с проносящейся вместе с ней какой-то любимой песней. Какой-то детский смех, велосипеды, колокольчики. И вот это ощущение понимания того, что тебе никуда не нужно торопиться. Конечно, для такого дня подходит правильный хороший плейлист, какая-то удобная обувь и фраза. Ну и посмотрим, куда нас этот день приведет, потому что планов нет никаких совершенно. Пускай будет так, русское радио, ваш главный музыкальный план. У микрофона Макс Орлов, с меня настроение и музыка. Делайте громче.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка растворится.
1: Реклама. Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ОСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Продам или обменяю коврик для фитнеса? Торт уместен.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
1: Русское радио. Все будет хорошо.

она, конечно, может быть сильной, самостоятельной, упрямой, та, которая держит все под контролем, но рядом с любимым человеком происходит, конечно, странная вещь. Она вдруг перестает брыкаться, бороться, да, потому что рядом с ним ей больше не нужно ничего доказывать. И вот тогда вся ее сила незаметно превращается в нежность. Говорят, что женщина в такие моменты тает в руках. Ну вот, собственно, наверное, про эту песню от Валерии здесь, на волнах Русского радио. Вам же я хочу сказать, что наша музыка не заканчивается. И если под музыку вы влюбляетесь, если под музыку вам хорошо, ну, значит, наверное, мы делаем все максимально правильно. Что ж, ладно, пускай каждая песня это будет отдельное музыкальное путешествие. Ваши мысли, ваши мечты и фантазии. Вот еще одно.

0: шутить Антона? Не возможно!
1: Можно! Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru.
3: 12+.
1: Реклама на русском.
4: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-defismotors.com.
5: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
6: Велкой пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
7: О, пани, о, пани.
6: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: Тутубе самолеты и поезда. Тутуб — приложение для путешествий номер один.
1: Оксадиться 16 августа подобный на tutu.ru/6+.
2: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
5: Дорогой, сегодня на ужин гречка. С чем? С чем я тебя и поздравляю. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код

Это Алсу на волнах русского радио. «Чужая» называется песня, но мне кажется, это не про нас с вами, потому что мы с вами здесь уже очень много лет вместе, и в нашей жизни происходит столько всего интересного, и мы и грустим, и радуемся тоже точно вместе. Итак, если вдруг у вас есть желание провести спортивные выходные в Нижнем Новгороде с русскими перцами, вдруг вы вот так вот захотели, тогда готов вам кое-что рассказать, и, быть может, именно вы отправитесь сюда. Все, что нужно сделать, это снять ваше спортивное достижение на видео до 24 июля включительно. Загрузить его на сайт rusradio.ru или же разместить на своей странице в соцсетях ВКонтакте или Одноклассники. Не забудьте поставить хэштег, чтобы мы вас смогли отыскать. Хэштег наш «Русское радио на спорте». И знаете, что у вас есть возможность получить 3 поездки на двоих. Да-да, подарим. Все подробности на нашем сайте rusradio.ru. Пускай повезет именно вам. Ну, а нам не жалко. Улыбайтесь вы, улыбаемся мы. Меня зовут Макс Орлов. Полетели далее.

0: Русское радио. Крепче обнимай, май, май, май. Сердце прижимай, май, май, май, май. Только любимое.
1: Я тебя люблю, наверное, до солнца.
0: Только лучшее.
2: Иногда ищу тебя, ищу уже давно.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
3: Не поеду на дачу. Скучно, интернета нет.
4: Эх, ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
3: У меня получится?
4: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится. Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
5: Андулин. Кровля на все руки.
6: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
7: Санкт-Петербург – это город вдохновения, где ваши желания оживают на каждом шагу. Пройтись по заповедным экотропам, вдохновиться романтикой водных маршрутов и найти ту самую авторскую экскурсию на Петроградской стороне. Пора поставить галочку напротив каждой достопримечательности.
8: Превратите свои желания в маршрут мечты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Время открывать. 0+.
9: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
10: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
11: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
12: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
13: Женщины не молчат. Они просто перестают говорить вслух. Рекламная служба Русского радио 579-7799.

впервые прибежал, в дверь ломился. Это что, говорит, такое звучит? Пришлось рассказать и показать. Марфа на русском радио, «Забери меня» называется песня. Поэтому, если вдруг вам тоже запало в сердце, запоминайте. В следующем столе заказов пускай она звучит исключительно для вас. А пока кружите, танцуйте, улыбайтесь, влюбляйтесь. Лето 2026 года продолжается. И нам с вами должно быть хорошо. Русское радио, Макс Орлов, микрофона. Далее не пара.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Люблю вести ночной образ жизни. Особенно поспать.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Туроператоры не фиксируют массовых обращений российских туристов, находящихся в Китае, в связи с тайфуном Бави и массовой отменой авиарейсов. Также нет информации о массовых обращениях россиян в страховые компании, сообщили в Союзе туриндустрии. Там добавили, что в пострадавшей от тайфуна китайской провинции Фуцзянь нет организованных туристических групп. Тайфун ударил по острову Тайвань и материковому Китаю накануне. Шанхайские аэропорты отменили почти 1500 рейсов. На востоке КНР эвакуировали почти 3 миллиона человек. К другим новостям, в Госдуме предложили проверить готовность коммунальщиков к отопительному сезону. По мнению депутатов, под аудит должны попасть не только котельные и сети, но и управляющие компании, фонды капремонта и сами дома. За нарушение авторы инициативы предложили наказывать ответственных за отопление лишением лицензий, а руководителей фондов капремонта штрафовать. Результаты проверок предлагается сделать открытыми. В России вырос книжный рынок. Издательства увеличили как продажи, так и доходы. При этом посещаемость книжных магазинов за последние месяцы хоть и выросла в среднем на 3%, но не компенсировала просадку прошлого года минус 8%. Как пишет «Коммерсант», за прошлый год в стране закрылось почти 350 книжных магазинов. Между тем, издание книг обходится все дороже. Основными статьями расходов остаются затраты на полиграфию. Ну и последнее. В Институте русского языка имени Пушкина назвали слово с самым большим количеством значений. Это глагол «идти», который в разных словарях насчитывает от нескольких десятков до более полусотни смыслов. Слово «идти» используется не только для обозначения движения человека. Например, можно сказать, что поезд идет в Москву, идет дождь или из кухни идет запах пирогов. Кроме этого, часто говорят «годы идут», «дела идут хорошо», «это платье тебе идет» и «идти к цели». На этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

0: На русском радио Макс Орлов.
1: Ой, хорошо, солнышко. Солнышко попало прямо в глаз. Я наконец-то начал щуриться. Впервые за последние, не знаю, неделю, наверное. Сколько у нас тут непогоды в столице. Это с одной стороны. С другой стороны, ну неужели мы с вами будем грустить из-за дождя, серых тучек, неба и так далее? Ну нет, конечно. Лето прекрасно, как ни посмотри. Детки отдыхают, на шее висят. И это с другой стороны, опять же, есть ваша возможность, дорогие родители, побыть по-настоящему для них мамой или папой и наслаждаться, и тоже в какой-то момент превращаться в ребенка. Поэтому я желаю вам плодотворных дней, не только воскресенье, но и, в общем-то, лето в целом. Русское радио рядышком всегда присматривает за вашим настроением. Так будет и в этом музыкальном часе.

0: Реклама.
1: Когда вы в последний раз проверяли зрение? 6 из 10 взрослых не проверяли зрение больше 3 лет, а ведь глаза меняются каждый год. Особенно летом, когда нагрузка выше. Солнце, экраны, дорога. До 30 июля минус 25% на все очки и бесплатная диагностика зрения. Запись happylook.ru. Счастливый взгляд.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Правая рука – это та, на которой большой палец слева.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
5: Русское радио.

все мы знаем эти самые женские выходки. Все мы знаем эту логику. Она может обидеться на пустяк и через минуту смеяться так, будто ничего не случилось. Она может сказать: «Да мне ничего не нужно», а потом искренне обрадоваться шоколадке, купленной совершенно без повода. Логика иногда сдается еще на первом повороте. Знаем мы это все. Но эти самые странности и составляют картину той самой невероятной и такой любимой женщины твоей. Вам, дорогие, не только улыбка, но и вся наша музыка здесь, на волнах Русского радио. Я танцую, суставчики свои разминаю здесь. И верю в то, что наше настроение вот так вот через радиоволны точно передается каждому из вас. А, друзья мои, следующий музыкальный час, если что, час для приветов и поздравлений. Если вдруг у вас есть кто-то отдельно, какой-то персоналий, кто заслуживает вашего отдельного привета, или поздравления, или признания, вот к этому времени будьте готовы. А пока, меня зовут Макс Орлов, готовы радовать вас и далее любимыми песнями, теми, с которыми просто-напросто хорошо. Вот еще одна, например. «Ловите».

0: Реклама на русском.
1: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дealerов Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентисы 16 августа подобные на tutu.ru/6+.
1: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать. А это дорого.
4: Так есть же Эндулин. Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные сам.
5: Эндулин. Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на andulin.life.
6: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
8: Все едут на море, но я же не все. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

хватает, не хватает твоей наготы, твоей невесомости. Да, у каждого свои моменты лета. У кого-то нагота, невесомость. У кого-то летом запоминаются, ну не знаю, мокрые кроссовки после внезапного дождя. Или смех по всему пляжу. Или следы босых ног на теплом песке. Мороженое, которое растаяло и заляпало вас. Ну и дорогу домой, когда все молчат, потому что день и так все сказал за вас. Ну, например, это и так набрасываю. В общем, странно устроена память. Она не хранит расписание точно. Она хранит наши ощущения, воспоминания. И однажды посреди зимы вдруг вспоминаешь не число, не месяц, а вкус того самого лета. Поэтому да, давайте не ждать, а жить прямо сейчас. С вами Русское радио.

0: песня на русском.
1: Всем привет! Это группа BIS.
2: И вы слушаете нашу новую песню «Таня, не плачь» на русском.
0: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
5: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
8: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
9: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
10: Ну?
9: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
11: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
12: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия «Банк России» на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
13: Русское радио приглашает.
14: Юрий Стоянов.
15: Дед, это я.
14: Федор Добронравов.
16: И я, дед Владик, тоже.
14: Впервые вместе на большом экране.
17: Таких дедушек не бывает.
14: Два деда борются за внимание внука. Продолжение хита прошлого лета «На деревню дедушки 2». Кино с 16 июля.
18: 6+.
0: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
18: 12+.
19: Ваше счастье, что я не ваше счастье. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Это называется «Нужное подчеркнуть». С днем рождения, не знаю, Вика, Катя, Саша, Даша, Маша и так далее. И можно дарить смело эту самую песню. Вообще, привет, конечно, летним именинников. Не нужно думать, куда пригласить. Достаточно выбрать место, где есть солнце, длинный стол, возможность задержаться до позднего вечера. И гости точно будут. Это тебе не 31 декабря или 1 января отмечать. Тут немножечко сложнее. Ладно, о своих днях рождениях или каком-то другом личном поводе будете рассказывать в следующем «Музыкальном часе». «Стол заказов», кстати, называется. Ну, а пока Никита и Дима Билан на Русском радио. Орлов с вами, привет.

0: новая песня на русском.
1: А помнишь, я всегда с тобой. Ты мне говорила, помнишь, где была любовь.
2: Всем привет, это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Метеорит» на русском.
0: Русское радио.

0: Реклама.
1: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ООО СЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: «Мудрости у меня не отнять». Чего нет, того нет.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
4: Русское радио. Все будет хорошо.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Начали новости из Тверской области, которая сильно пострадала от непогоды. Энергетики восстановили в регионе электроснабжение более чем 900 населенных пунктов. Сложная обстановка сохраняется в 8 округах, в том числе в Осташковском и Конаковском, сообщили в областной администрации. Ранее стало известно, что ненастная погода оставила без света жителей 7 регионов. Это Ленинградская, Новгородская, Тверская, Калужская, Тульская, Свердловская и Тюменская области. Московская биржа планирует перейти к круглосуточному режиму торгов. Как отметили в руководстве торговой площадки, инвесторы смогут мгновенно реагировать на новости и фиксировать более выгодную цену. Торговля станет доступнее по времени, особенно для жителей Сибири и Дальнего Востока, которые сейчас вынуждены подстраиваться под московское расписание, пишет ТАСС. Мосбиржа расширяет торги на фоне существенного падения. Биржевой индекс снижается 4-й месяц подряд. За это время он уменьшился на 25%. В Госдуме предложили ввести налоговый вычет для доноров крови. Почетным донорам России планируют предоставить стандартный налоговый вычет в 2000 рублей, а донорам костного мозга увеличить его в 10 раз до 5000. Сейчас доноры крови получают 2 оплачиваемых выходных и бесплатное питание, а почетные – отпуск в любое время, внеочередную медпомощь и ежегодную выплату. В этом году она составляет примерно 20 тысяч рублей. Ну и последнее. Россияне в ходе опроса назвали важнейшие жизненные цели. Для большинства это создание семьи и рождение детей. При этом семья нужна людям ради поддержки и любви. Самыми важными качествами, которые стоит прививать ребенку, респонденты назвали ответственность, честность и уважение к старшим. 70% участников опроса уверены, что главное влияние на формирование личности оказывают родители. На этом пока все новости о развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Ну что, друзья мои, я знаю, что для многих это очень важный и нужный час, потому что есть возможность сказать, вложить в душу и сердце какие-то важные, нужные, приятные слова. Поэтому используйте его по назначению. Мы начинаем. Стол заказов. У микрофона Макс Орлов. Номер для ваших сообщений 916-003-105.7. И, пожалуйста, сообщения не забывайте подписывать. Это все важно. Ну и, конечно, группы, сообщества русского радио. Это все давным-давно знаете. Написаны, подписаны, записаны и так далее. Самое главное, успевайте уложиться в этот час и сообщение подписать, чтобы я и ваш адресат знал от кого. Есть у меня одно сообщение, которое залежалось давно, потому что просили сделать это исключительно вечером. Не знаю, то ли за столом все собрались, то ли, не знаю, напитались этой энергией именинницы за весь день, и вот сейчас будет тот самый пик. В общем, так или иначе, Юлия Николаевна Лещева, устраивайтесь поудобнее, потому что друзья, ученики, коллеги давно просили меня, и вот наконец настал тот момент, когда я скажу, ну что, мы вас поздравляем. Поздравляем врача-волшебницу, гуру нитевой косметологии Юлию Николаевну Лещеву. Она сегодня отмечает свой день рождения. Ура! Кричат все, кто знает, кто помнит, кто позвонил, написал. Мы желаем благополучия, процветания. Мы желаем осуществления всех планов, желаний, конечно же. Мы желаем оставаться всегда такой же прекрасной, цветущей, неповторимой. Знайте, что мы вас очень сильно любим, очень сильно ценим. Ну и, конечно, про этот день забыть просто не могли. Поэтому всем, кто знает Юлию Лещеву, большой привет. Ну а самой имениннице от Русского радио и музыкальный подарок в том числе, и поздравления с днем рождения. Ура!

чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

Нет, это история не про нас с вами. Одинок.нет. Мы не одиноки с вами, потому что вместе. Поехали, дорогое русское радио. Марина написала: с большим удовольствием слушаю вас, русское радио, моему любимому мужу Вите, доченьке Кристине. Большой привет, мы сейчас возвращаемся домой, вместе едем в машине, слушаем русское радио. Привет из Германии от Марины. Мариночка, ловите большой летний солнечный музыкальный привет. Так, мамуле привет, пишет Натали. Хочу сказать, что люблю, пишет Алиса. 9 лет, между прочим. Дорогое русское радио, семье Каризиных из Казахстана. Люблю и очень скучаю. Ваша Александра. С такой красивой фотографией с большими розами. Еще одно сообщение мужу моему Дюмульке от Натальи. Большой привет, солнышко. Спасибо тебе за выходные. Ну, я бы, честно говоря, не списывал со счетов вечер воскресенья сегодня, потому что много чего еще может произойти. Поэтому наслаждайтесь под музыку и звуки любимой радиостанции.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Допотопный калькулятор заряжается от солнца, а суперсовременный смартфон от розетки. А это точно прогресс?
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97. Русское радио. Все будет хорошо.

Да, сердце болит, сердце магнит. Вот такая вот незамысловатая рифма. Но порой эти самые чувства и любовь, в общем-то, и кроются в простоте. Белгород на связи. Хочу поздравить с рубиновой свадьбой моих друзей, супругов Прокопьевых Николая и Галину из поселка имени второй пятилетки Рассказовского района Тамбовской области. Прочность и ценность этого союза 4 десятилетия вместе. Воспитали прекрасных детей. С большим приветом, конечно, с счастливым родителям, деткам. С любовью, с уважением, ваша друг Людмила Хахалева. Ну, вот так вот. Поздравления передавайте. Здорово. Молодцы. Молодцы. Дорогой Русский радио, всем родным в Барнаул, в Москву, дедушку Владимира Михайловича Тюменцева из села Степное озеро Алтайского края. С днем рыбака. Желаем ему и в том числе всем рыбакам крупного улова. Ох, я сейчас представляю, какие там рассказы идут у костра. Те, кто решили встретить день рыбака на своем месте, как говорится, у костра. Вот такую рыбину поймал, буду сейчас рассказывать. Ладно, самая главная компания, Русское радио, это часть вашей компании музыкальная. Так что ловите и с праздником.

0: заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Да, полетели далее, дорогой русский радио, от души. И можно было закончить, потому что, мне кажется, чаще всего слышно на выходных именно это. От души, браток, от сердца. Ладно, от души поздравляем наших соседей Марину и Рамиля с бракосочетанием любимой дочери Карины. Желаем им, а также новоиспеченной молодой семье любви, благополучия, взаимопонимания. Ткачевы из Воронежа написали. Ученикам, выпускницам и выпускникам 19-го лицея города Тольятти, а также родным, от Рины Александровны Резцовой, летнего отдыха, мира, здоровья, удачи. Вот такое сообщение пришло. Так, еще привет из Воронежа моему человечку Александру. Знай, что ты самый-самый-самый-самый лучший, дорогой, неповторимый. Твоя Ириска написала. Юля написала городу Краснодар, любимому мужчине Серёне Серёгину. Большой привет от Юляшки. Знай, что я тебя очень сильно люблю. Путь к тебе. Ну, в общем, соответствующая песня. Держите в сердце.

кажется, с этой песни можно изучать правила дорожного движения. Вот так вот, пришел на сдачу, да, а тебе перекресток, ну и так далее. Зато запоминается хорошо. Дорогой русский, привет с Краснощекова, любимого мужчины, сыночку Владу и мужу Диме. Они обожают русское радио, ждем привет, отличных выходных. Мама Инна написала. А мы слушаем русское радио всей семьей, такой счастливой. Всем добра, лето цвета неба. Лето цвета неба. Интересно, вы придумали света. Ладно, давайте побудем немножечко детьми, когда было совершенно беззаботно. В песочнице могли играть до утра, помните? Куда

0: шутить Антона невозможно.
1: Можно. Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru.
3: 12+.
1: Реклама на русском.
4: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать, а это дорого.
5: Так есть же Эндулин. Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные сам.
6: Эндулин. Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на andulin.life.
7: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
8: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
9: АО Альфа-банк 6+.
10: Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Дом книги, прогулка по рекам и каналам, еще бы успеть забежать за пышками.
11: Ты серьезно?
10: А вечером у нас билеты в театр.
11: Мы же точно не успеем все.
10: Значит, скоро вернемся.
12: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
10: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться. 0+.
13: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
14: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
15: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
16: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
17: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
18: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.

0: 20% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
2: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
3: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
4: Когда возвращаетесь из отпуска, где все включено, не забудьте все выключить. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: дева, значит, черешенка созрела. Понятно. Вообще, если мы сейчас перейдем к зачитке гороскопа, например, то народ по привычке ушки навострит, потому что это та самая тема, которая очень сильно беспокоит всех людей. Хотя, вот спроси меня, спроси Артема Сорокина, веришь в гороскоп, и наверняка ответит нет. А? Скажи, пожалуйста, привет.
1: Привет, Максим, привет, всем большой привет. Ты знаешь, гороскопы, ну, скажем так, сейчас буду занудствовать, попсовые гороскопы не верю, а если вот углубиться с научной точки зрения, поехать в Индию к индийским астрологам, то, знаешь, потом выйдешь и такой думаешь, да, в этом, наверное, есть какая-то правда. Но, как там сказано в писаниях, лучше астрологам не доверять, лучше доверять.
0: Это ты, конечно, закрутил сейчас. Тут дева, как там, черешенка созрела.
1: А ты про
0: писание, да? Все максимально просто, ты про писания, астрологов, сомнологов и так далее. Ладно, я
1: обращаюсь. Зануда пришел.
0: Это правда. Но, в общем, интересно, слушайте вечер воскресенья твой.
1: Позанудствуем, оставайтесь.
0: Все, меня зовут Макс Орлов, я с вами обращаюсь до завтра.
1: Пока.

0: Очень сложно.
1: Реклама. Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ОСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: А теперь коротко о главном. У главного все хорошо.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
4: Русское радио. Все будет хорошо.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Госдуму внесли проект закона об отмене льгот по страховым взносам и введении единого тарифа таких отчислений в 30%. Как пишет парламентская газета, сейчас в России действует так называемая регрессивная шкала взносов в социальный фонд. С зарплат выше 3 миллионов рублей в год ставка падает с 30 до 15%. Получается, учитель или врач платят 30%, а топ-менеджер с многомиллионным доходом вдвое меньше. Авторы законопроекта посчитали это несправедливым. По подсчетам депутатов, введение плоской шкалы страховых взносов увеличит поступление в соцфонд на сотни миллиардов рублей в год. Врачи скорой помощи с сентября начнут работать по новому профессиональному стандарту. Они смогут в чрезвычайных ситуациях оказывать медпомощь вне больниц. Кроме этого, специалист неотложки должен будет не только доставить пациента в стационар, но и оценить состояние человека и быстро принять сложное клиническое решение. Как пишет Интерфакс, по сути, новый профстандарт превращает врача скорой в специалиста более высокого уровня. В России предложили обязать рестораны и кафе давать посетителям воду бесплатно, а для этого включить бутилированную воду в список социально значимых товаров. С инициативой выступила партия пенсионеров, которая также призвала ограничить наценки на воду. Представители объединения отметили, что литр воды в маленькой бутылке, купленной в аэропортах, на вокзалах или в кафе, может стоить несколько раз дороже, чем в крупной упаковке. В центральной России за субботу выпала месячная норма осадков. Сильные ливни прошли в том числе в Петербурге, Ленинградской, Тульской и Рязанской областях, Мордовии и Пермском крае. Местами возникли проблемы с электроснабжением. Россети сообщили, что восстановительные работы завершены не везде. На юге Московской области зафиксировали почти половину июльской нормы осадков. Развитие событий в наших следующих выпусках. А прямо сейчас встречайте в эфире Русского радио Артем Сорокин.
0: Новости. Новости на русском.
2: Артём Сорокин. Артём Сорокин.
0: Артём Сорокин на русском радио.
3: А я вам так скажу, лучше стоять под ливнем без зонта в воскресенье, чем сидеть в сухом офисе в понедельник, потому что в первом случае ты мокрый, но свободный, а во втором сухой, но в клетке. И вообще, дождь в воскресенье — это повод заварить чай, поставить на стол все самое вкусное, позвать домашних, ну и прекрасно провести вечер под любимой песней. Такие вот сумбурные мысли пришли мне Сорокину, пока ехал на русское радио под дождем и тучами, так что у нас с вами впереди классный вечер. Привет всем, салют Максу Орлову, спасибо, мы с ним любим поболтать, особенно после эфира. Ну и в эфире мы с вами здорово проведем время, открывает классика на русском «Отпетые мошенники». Привет всем еще раз.

0: Реклама.
1: Когда вы в последний раз проверяли зрение? 6 из 10 взрослых не проверяли зрение больше 3 лет, а ведь глаза меняются каждый год. Особенно летом, когда нагрузка выше. Солнце, экраны, дорога. До 30 июля минус 25% на все очки и бесплатная диагностика зрения. Запись happylook.ru. Счастливый взгляд. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Первый рабочий день после отпуска – это концентрат из понедельников.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.

0: уверен, у каждого или почти у каждого были такие внутренние душевые порывы в жизни хоть раз. Все бросить, улететь, уехать, поменять все в корне. Но вот знаю по себе, одно дело так говорить, а другое дело переходить к конкретным планам. А что, а где работать, а где жить, а кто рядом будет, а что, если все пойдет не так? Но знаете, друзья, что меня успокаивало в такие моменты сомнений, я себе так говорил всегда. Слушай, Тёма, ну не понравится тебе, не пойдет что-то или пойдет не так, всегда можно переиграть, всегда можно вернуться назад, потому что лучше попробовать и пожалеть, чем не попробовать и потом просто сжирать себя днями и ночами. Ах, я такой или я такая. Вот был шанс, и он теперь упущен. Так что всем желаю смелости и в любом городе, при любых обстоятельствах включайте русское радио как источник поддержки и исключительных песен. Мы же о вас заботимся, мы же вас любим. Так, у нас прямо сейчас свежая история о Насте и Дима Билан. Эпилог. Кто еще не слышал, можно сказать, новая песня.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много тревог.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро! Мы не бреем бороды, мы не стрижем волосы, мы не управляем городом, мы зарабатываем голосом. Главное утреннее шоу страны «Русские перцы» здесь, на русском радио. Антон Юрьев, Полина Жукова, Дима Морозов.
2: Доброе утро. Главное про бороды. Хорошо, что у меня нету.
3: Да?
2: Я прям перепугалась.
3: Отлично. Там... Давай, Димочка, слезай с табуретки, пожалуйста. Давай, продолжай эфир. Все хорошо. Скишот был хороший.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
6: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
7: Ну,
6: зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
8: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
0: Русское радио приглашает.
3: Мороженое, чипсы.
9: Таких дедушек не бывает.
10: Отец твоего отца.
0: Юрий Стоянов, Федор Добронравов борются за внимание внука.
9: Нам надо их помирить.
0: Два главных деда в комедии «На деревню дедушки 2». Кино с 16 июля. 6+.
11: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
12: Самое трудное в спорте – это дойти до спортзала. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 4.

0: новая песня на русском.
1: Привет, моя меланхолия. Без тебя я не я.
2: Всем привет, это Александра Воробьева. И вы слушаете мою новую песню «Привет, моя меланхолия» на русском.
0: Русское радио. Опять

Привет, воскресная меланхолия. Она наверняка у кого-то возникла в преддверии понедельника. Но есть несколько практических советов, друзья, как действовать, если накатила сейчас меланхолия. Ну, во-первых, мысленно отменить все «надо» на вечер. Оставить только вот «хочу». Даже если это просто лежать. Но хочется вам лежать. Лежите. Не слишком залипать в телефоне воскресным вечером. Лучше какие-то дела поделать домашние. От этого возникает чувство удовлетворенности. Хоть что-то сделал или сделала воскресным вечером. А еще, ну, в моем случае маловыполнимо, но попробовать стоит. За 2 часа до сна вообще не листать соцсети, чтобы не смотреть, где там у кого-то какая-то идеальная жизнь. Нет, концентрироваться на себе. Ну, или лучше погулять, сделать зарядку. 10 приседаний, чтобы сбить тревожный воскресный фон. Ну, и, конечно, фоном русское радио, как источник хитов и самых любимых суперхитов.

0: На русском радио «Крылатые с Довлатовой».
1: Дорогие друзья, приветствую вас. С вами Алла Довлатова, и я очень рада нашей сегодняшней встрече. Я сегодня, кстати, услышала от мужа выражение: «Так вчера устал на работе, что спал буквально без задних ног». Хо-хо. Разумеется, я решила поделиться с вами историей этого крылатого выражения. В русской речи оно появилось в середине 19 века. Просто люди наблюдали за лошадьми. Лошади были в любом хозяйстве, и именно они были главными друзьями и соратниками человека. Так вот, представляете, оказывается, если лошадь очень сильно устала, то во время сна она настолько расслабляет задние ноги, что если ее разбудить, она будет вставать на передние ноги, а задние совсем не будут ее слушаться. Вот так и стали говорить о человеке, который устал настолько, что нет сил даже стоять или ходить, поэтому крепко заснул. Кстати, у иностранцев есть свои аналоги этого выражения. «Спать как убитый», так говорят испанцы, «застывший гвоздь», это по-французски, а итальянцы говорят «спит как камень». Но по мне лично, наше выражение самое красивое, как и все наше, впрочем. Так что наслаждайтесь самыми красивыми песнями на русском радио. И, конечно, даже если вы за эту неделю сильно устали на работе, пусть эти выходные принесут вам долгожданный отдых и хорошее настроение. До скорой встречи! С вами была Алла Довлатова.
0: Русское радио.

0: слушаете «Русское радио». Все будет хорошо. Реклама на русском.
1: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь, она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
2: Хватит просто листать ленту. Включайся! В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный, но места не бесконечны. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас. Категория
3: 6+. Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
5: 12+. Я, как идеальная женщина, точно знаю, когда нужно промолчать. Знаю. Но не молчу. Рекламная служба.

0: Ани Лорак всем одиноким женщинам посоветовала не винить себя за прошлое. Аня признавалась, что ей самой знакомы разочарование и предательство, и поэтому она советует не застревать в чувстве вины или сожалениях. Вместо этого стоит проанализировать опыт, понять, что именно в тех отношениях не сработало, и использовать эти уроки для будущих связей. Пока вы еще не в паре, говорит Аня Лорак, фокусируйтесь на себе. Вы ждете идеального партнера, а имеет смысл направить энергию вовне. Заняться хобби, развивать навыки, путешествовать, учиться чему-то новому. Это не только повысит самооценку и уверенность, но и расширит круг интересных знакомств. Также Аня Лорак считает, что не нужно бояться просить о помощи. Страх показаться слабой — это часто гордыня. На самом деле, умение обратиться за поддержкой к близким, психологу, друзьям — это признак силы, а не слабости. Ну и в конце концов, часто другие люди с радостью готовы помочь. Ну вот просто даже прийти к маме, к папе или подруге и сказать: «Мне нужен твой совет».
1: «Мне нужен твой совет, я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома».

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Госдума наделила Москву правом регулировать движение водного транспорта в городе. Депутаты приняли закон, согласно которому столичная мэрия будет составлять расписание пассажирских перевозок и маршруты судов во всех акваториях Москвы. Сейчас этим занимается Росморречфлот. Кроме этого, проект закона разрешает региональным властям штрафовать речные суда с камер по аналогии с дорожными камерами для автомобилистов. Как пишет это издание «Коммерсант», Москва заранее готовилась к принятию поправок. Еще 2 года назад был объявлен конкурс на поставку 200 камер видеонаблюдения для обзора Москвы-реки. В России начнут маркировать частные клиники. В рамках эксперимента на входе в медучреждение появятся специальные наклейки с QR-кодом. При проверке будут учитываться наличие действующей медицинской лицензии, регистрация в системе «Честный знак», а также операции с лекарственными препаратами за последние месяцы. Предполагается, что наличие такой маркировки станет для покупателей подтверждением того, что организация соответствует установленным требованиям. Из Москвы запустили автобусный маршрут в Армению. Прямые рейсы в Ереван будут отправляться каждый четверг с международного автовокзала Красногвардейский на юге столицы. Как уточнили в мэрии, купить билеты можно онлайн в мобильном приложении метро Москвы. Московские автовокзалы сейчас обслуживают почти 200 междугородних и международных маршрутов. В подмосковных школах с 1 сентября появятся кибер-уроки. Они будут включать практические занятия по цифровой безопасности, защите данных и использованию искусственного интеллекта. Занятия будут проходить 1 час в неделю во внеурочное время. В пилотный проект включили 215 школ. В будущем курс планируют расширить. На этом у меня пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках, ближайшей менее чем через час.
0: Новости. Новости на русском.

0: на русском радио Артем Сорокин.
1: Ну что, целый мир смотрит уже как месяц чемпионат мира по футболу. Ровно через неделю, 19 июля, финал чемпионата мира. И вся мужская половина человечества, да и женская тоже, прильнула сейчас к экранам. Сегодня играли Норвегия, Англия 1-2, Аргентина, Швейцария 3-1. 14 и 15 июля, то есть вторник и среда, полуфинал Франция, Испания, Англия, Аргентина. И это, конечно, супер праздник. Сегодня захожу в студию русского радио, значит, но только что с футбольным мячом. Не бегал по студии нашей мой коллега Макс Орлов, а между песнями и выходами в эфир пересматривал матчи сегодняшние. Ну, а как иначе, поделился Макс. Ну, Аргентина, Швейцария, допустим, играли в 4 утра по Москве. Ну, какой нормальный человек будет смотреть в 4 утра, особенно у которого там двое детей? Вот Макс и говорит, в 7:30 меня будут дети, но разве я буду в 4 утра смотреть матч Аргентина-Швейцария? Поэтому приходится пересматривать. Короче говоря, это праздник, друзья. Еще следующую неделю, но он будет проходить. Не упускайте эти важные мгновения. Раз в 4 года проходит чемпионат мира по футболу. И, конечно, за кого болеть, ваше право. Но то, что это праздник в мировом масштабе, это факт. Русское радио с вами. Хорошего вечера всем.

0: Татьяна Куртукова на Русском радио в 20.16 по Москве. Ну что, продолжаем мы с вами наши воскресные музыкальные плавания. Знаете, честно говоря, слушать мне сложно песню с названием «Алешенька». Почему? Да потому что брата родного меня зовут Леша. 2 года разница у нас. И все детство я чувствовал конкурента. А вот все Леша, все Леша. Ну потому что, когда ты еще маленький, а тут появляется родной брат, и у вас разница 2 года, возникает ощущение, что родители больше внимания ему уделяют. Ну, вот такие вот у меня травмы, можно сказать. Хотя Татьяна Куртукова немножко раскрыла суть этой песни. Она объяснила, что Алешенька — это такой собирательный образ удалого парня, богатыря, за которым любая девушка готова пойти хоть в огонь, хоть в воду. Так что всем желаю такого Алешеньку, чтобы он был. Девушки и женщины, милые, дорогие, пусть у вас этот Алешенька будет как собирательный образ. У нас богатырь Сергей в продолжении.
1: Твоя любовь — это так красиво, твоя любовь этих тактов сила, твоя любовь лишь мое свет.

хочется тепла не только зимой, но и летом получается. Да, такое вот у нас лето. Мокрое сейчас, плюс 19 в столице. До конца воскресенья в Москве прогнозируется сильный дождь, гроза, град, а также ветер с порывами 15-20 метров в секунду. То же самое и в понедельник. И вот знаете, поймал себя на мысли, что не хочу говорить вам о погоде на следующую неделю, друзья. Ну, не хочу вас расстраивать. Ну, потому что всю неделю обещают дожди с понедельника по четверг. На следующих выходных, кстати, с пятницы, а также в субботу и в воскресенье солнечно и до плюс 25. Ну, хотя бы вот такая вот картина. Я вообще предлагаю такой самонастрой выработать, чтобы вторая половина лета 2026 не влияла на наше настроение. Да хоть потоп, вот смерчи, ураганы, какая разница. Мы с вами делаем себе настрой. У нас вторая половина лета должна пройти хорошо, несмотря на погоду. Ну, потому что выбора нет. Лето не повторится уже это. Так что настрой только на хорошее.

0: шутить Антона невозможно.
1: Можно. Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Реклама на русском.
3: Не поеду на дачу. Скучно. И интернета нет.
4: Эх, ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
3: У меня получится?
4: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится. Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
5: Эндулин. Кровля на все руки.
6: Мам, а почему трава зеленая?
7: Откуда берется гром?
8: Ну?
7: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
9: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
10: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
11: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/video. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
12: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
0: Народная примета. Если встал раньше будильника, значит, сегодня выходной. Рекламная служба русского радио. 579-7799, код 499.

0: Волшебная моя! Дмитрий Маликов на Русском радио. Ну, эту фразу можно применить было в начале июля еще и к дочке Дмитрия Маликова. В начале июля появились публикации, связанные с дочерью Дмитрия Стефанией. Она отдыхала в Италии вместе с отцом и сестрой. Стефания активно тренировалась на отдыхе, даже устраивала занятия для Дмитрия Маликова. Например, отжимания на траве. Дмитрий в шутку отметил, что подстраиваться под такой активный режим дочки было непросто. Но в целом, вот эта поездка у Дмитрия Маликова в Италию с дочкой была практически спортивной, обязательной частью дня, как утренний кофе или паста. На ужин были упражнения. 10 раз повторим, только не халтурь, быстрее, быстрее, предостерегала Стефания Дмитрия Маликова. Ох, тяжело, эмоционально вскрикнул Дмитрий Маликов. Ну, вообще, на самом деле, чем взрослее человек становится, тем понудить себя к спортивным упражнениям все сложнее и сложнее. И вот когда рядом есть такой кто-то бодрый, задорный, помоложе, кто говорит тебе, а слабо сделать, ну вот тут-то да, тут уже и появляется некий такой юношеский задор. Так что, друзья, всем спорта. Сам себя все пытаюсь заставить в очередной раз выйти на пробежку. То спортивные кроссовки для бега покупал, а бегать как-то все пока сложновато. В общем, всем на спорте, тем более у нас сейчас на Русском радио такая замечательная акция проходит, про которую вы все уже слышали. Спортивная акция с нашими русскими перцами. Ну, подробности расскажем еще и не раз.
1: Артем Сорокин.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Ненавижу людей, которые считают, что они лучше всех. Ведь лучше всех я!
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97. Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Президент России подписал на этой неделе перечень поручений по поддержке русского языка. Согласно документу, вузы должны включить в учебную программу курс «Русский язык как государственный». Правительство должно представить предложение по регулированию использования русского языка в рекламе, а также принять меры по поддержке развития русского языка жестов. Кроме этого, Владимир Путин поручил проверить соответствие учебников русского языка заданиям единого госэкзамена ЕГЭ, наделил институт имени Пушкина правом проводить экспертизу учебных пособий по русскому языку для иностранцев. Наконец, Кабинет министров должен подготовить проект указа о создании российского пушкинского общества, а также проект указа об установлении в стране Дня детской книги. В России начался второй этап приема заявления на зачисление детей в первые классы. Он продлится до 5 сентября. В этот период родители могут подать заявление в любую школу, независимо от места регистрации ребенка, сообщили в Минпросвещение. Зачисление проводится при наличии свободных мест. Первый этап записи первоклашек завершился на прошлой неделе и был предназначен для детей, имеющих право на первоочередное зачисление. Ну и последнее. В Калининградской области нашли клад со средневековыми дирхамами, арабскими серебряными монетами возрастом более 1200 лет. Из земли достали 29 целых монет и 30 фрагментов, включая монеты времен правления халифа Харуна ар-Рашида, чье правление считается золотым веком арабского халифата. По мнению специалистов, большинство монет чеканились в Багдаде. Находка подтверждает, что в 8-9 веках жители этих мест были включены в активную торговлю между Северной Европой и мусульманским Востоком. На этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках. А прямо сейчас встречайте в эфире Артем Сорокин.
0: Новости. Новости на русском.
2: Артем Сорокин. Артем Сорокин.
0: Артем Сорокин на русском радио.
3: Ну что ж, еще раз привет, доброго вечера всем, кто в компании Русского радио. Воскресный вечер проводим вместе. И вы заметили, есть такой феномен, друзья. Суббота, вот она по ощущениям длится, ну как будто 48 часов. А воскресный вечер с 9 вечера до полуночи пролетает как будто вот за 5 минут. Физики до сих пор не могут это объяснить, но все офисные работники, всем, кому завтра на работу, они это объясняют просто. Ну вот, таковы странности времени. Но мы-то с вами знаем, как справиться с этим. Лучшие и любимые хиты на русском. И, конечно, новинки. У нас в этом часе сразу три новинки. Юлия Михальчик где-то через 3 минуты. Будет Маша Вебер с новой песней. Филипп Киркоров. А прямо сейчас Николай Басков. Ты неотразима. Начинаем новый час.
4: Ты

0: новая песня на русском.
1: А помнишь, я всегда с тобой. Ты мне говорила, помнишь, где была любовь.
2: Всем привет. Это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Метеорит» на русском.
0: Русское радио.

кухне, да, бывало, встанешь ночью темной попить водички, например, а тут как выскочат котлеты, как заставят их слопать. И вообще, друзья, я не пойму две вещи. Почему днем спится так сладко и почему ночью еда гораздо вкуснее? Вы не замечали такой феномен? А для всех ночников и ночнушек, кто ночью не прочь что-нибудь отведать, я подготовил для вас список вообще, что можно есть ночью. Ну, вот вы встали, подошли к холодильнику, что можно? Значит, куриная грудка, индейка, белая рыба. Важно все это без специй, без масла, без панировки. Просто кусочек белка, кефир, ряженка, теплое молоко, стакан. Да запросто. Творог нежирный, небольшая горсть, вареное яйцо, ну или, например, огурец, сельдерей, листовой салат без масла, горсть вишни, киви, 5-6 миндальных орехов. Ну, короче говоря, фрукты в принципе можно все. Банан съесть, я думаю, что запросто, без проблем. Главное, чтобы все это было без перееданий, без специй. Запрещено, что есть ночью сладости, мучное, жирное, жареное, соленое и бобовое, все это нарушит сон. Ну, короче говоря, мне кажется так, что лучше засыпать с хорошим настроением, даже, ну, немножечко, чуть-чуточку перебрав с едой, чем засыпать каким-то злым, раздраженным и думать о том, что не люблю я весь мир, потому что приходится голодать. Хорошего настроения всем!

Жасмин. Прекрасным, немного дождливым воскресным вечером на русском радио песня про счастье. А пусть оно будет в вашей жизни, друзья, это счастье. Кстати, что такое счастье? Согласно опросам, люди чаще всего связывают счастье с семьей и здоровьем. Вот как распределились наиболее частые ответы в одном из исследований фонда «Общественное мнение». Здоровье свое и близких. 27% ответили, что это счастье. Семья, дети, внуки. 22%. Благополучие в семье. 18%. Ну, что такое благополучие? Наверное, когда никто не ругается или ругается, но быстро мирится. И вообще, как дома все хорошо. Наверное, вот это имеется в виду. Материальное благополучие. 18%. Мне казалось, что больше люди наши думают про деньги. Аналогичные ответы приводит и ВЦИОМ. Фонд общественного мнения отмечает, что по частям большинство понимает именно здоровье, наличие минимально необходимого дохода и, конечно же, наличие семьи. Ну вот, кстати, мне кажется, что счастье – это еще когда ты занимаешься любимым делом. Потому что часто, когда у тебя есть какое-то любимое занятие, от которого ты просто в восторге, оно тебе позволяет и преодолевать какие-то сложности со здоровьем. Ты не думаешь о том, что ты болеешь, просто занимаешься своим делом, и тут ба-ба-ба-бам, и выздоровел. Так что, друзья, занимайтесь своим делом, и пусть ваше дело приносит вам радость.

0: боюсь.
1: Новая песня на русском.
0: Поставь на стоп мой хит, мой топ. Сквозь временный ток забей на любовь.
2: Всем привет, это Маша Вебер, и вы слушаете мою новую песню «Поставь на стоп» на русском.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь, она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
2: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
3: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
2: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. А у русской медиагруппа Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
6: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
7: 12+.
8: Ничто так не украшает квартиру, как ребенок с фломастером. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: тоже блески и стразы вываливались из динамиков и колонок, пока звучал Филипп Киркоров с песней «Луиза» на русском радио. У нас тут в студии просто стразопад какой-то случился. А, кстати, по поводу имени Луиза, прочитал, некоторые исследователи переводят имя с латинского как «улыбающаяся», «светлая», «сияющая». Вот я предлагаю нам в следующем часе с вами улыбнуться, настроиться на предстоящую хорошую неделю, сказать себе, что все обязательно будет хорошо. Да, сложновато перед понедельником себе это пообещать, но мы с вами это обязательно постараемся сделать. Прямо сейчас пишите ваши приветы в мессенджеры русского радио по номеру +7 916 003 105.7. Скажем друг другу хорошие, теплые добрые слова в финале этого воскресенья.
1: Артем Сорокин.

не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплеты.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Цены на бензин в России выросли за год на 20-25% в зависимости от марки. АИ-92 сейчас стоит 70,5 рублей за литр, АИ-95 почти 78 рублей. Такие данные аналитического центра «Чек-индекс» приводит газета «Коммерсант». Подсчеты основаны на данных с каждой третьей автозаправки в стране. Рост стоимости происходит в условиях внеплановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах НПЗ, высокого сезонного спроса и нехватки топлива в некоторых регионах. Социальный фонд с августа повысит накопительные пенсии на 17 с лишним процентов. Это в 3 раза превышает уровень инфляции. Индексацию произведут автоматически без заявлений. Пенсионные накопления формируются за счет взносов работодателей, которые они отчисляли за сотрудников до 2014 года. Еще учитываются добровольные перечисления граждан с государственным софинансированием, средства материнского капитала и инвестиционный доход. Южная Корея официально запустила визу цифрового кочевника. Теперь иностранцы могут остаться в стране на срок до 3 лет. Опция доступна и для россиян. Среди обязательных условий – работать на зарубежную компанию или вести свой бизнес за пределами Кореи. Кроме этого, заявитель должен быть старше 18 лет и не иметь судимостей. Минимальный годовой заработок для получения визы цифрового кочевника – 37 тысяч долларов. Это почти 3 миллиона рублей или 240 тысяч рублей в месяц. Ну и последнее. В Институте русского языка имени Пушкина назвали слово с самым большим количеством значений. Это глагол «идти», который в разных словарях насчитывает до более полусотни смыслов. Слово «идти» используется не только для обозначения движения человека. Например, можно сказать, что поезд идет в Москву, идет дождь или из кухни идет запах пирогов. На этом пока вся информация. Далее в эфире «Стол заказов». Ваши приветы и поздравления принимает Артем Сорокин.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Сегодня днем слушал дома русское радио, хотел послушать стол заказов. И знаете, когда слушаю я дома любимую радиостанцию, люблю семечки пощелкать. Беру пакет, а там осталась ровно одна семечка. Одна. Думаю, ну как так? Как так? Вот обидно. Хотел расслабиться, семечки пощелкать, послушать коллег своих, стол заказов. Пришлось одеваться, выходить, идти в магазин, продуктами закупаться. И психанул, взял сразу 5 пачек семечек, чтобы больше таких казусов не случалось. Пришел уже, конечно, под конец стола заказов, слушал все это время в наушниках через приложение русского радио, но зато сходил в магазин. К чему я это все рассказываю, друзья? Стол заказов на русском радио начинается. Давайте совмещать его с чаепитием традиционно. +7 916 003 105,7. Пишите в наши мессенджеры. В этом часе я, Артем Сорокин, читаю ваши сообщения. Привет, русское радио. Передайте привет в Москву от Варфоломея. Вот такое вот короткое сообщение в начале, практически как такая шифровка. Юляшка пишет: хочу передать привет южному городу Краснодару и особенно своему самому любимому и лучшему мужчине на земле, Серёне Серёгину. Я тебя очень люблю, твоя Юляшка. Самый огромный привет мужу Димуле. Знай, ты самый лучший, не представляю жизнь без тебя. Я тебя очень люблю, твоя верная. Стол заказов начинается вот с таких вот замечательных сообщений. Так, дальше. Вова Букрев: поздравляю родителей с днем свадьбы. Желаю здоровья, любви, мирного неба от сына Владимира, город Краснознаменск.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Да, слова любви, их много в этот вечер. Пишите в наши мессенджеры по номеру +7 916 003 105 7. Стол заказов на русском. Максим пишет: добрый вечер, любимое русское радио. Передаю привет городу Рязань, своим друзьям, родным и близким и всем ведущим русского радио. Анюта на связи. Передайте привет сестре Ире. Пламенный привет. Она самая лучшая и прекрасная сестра. Я ее люблю и скучаю. Артем, хорошего эфира. Мои самые прекрасные ведущие — это Юлия Калинина, Максим Привалов, Артем Сорокин, Макс Орлов, Дмитрий Оленин. Анют, ну как договорились, я тебе заплатил, ты перечислила. Так, дальше. Здравствуйте, Русское радио. Хочу поздравить Хусана с днем рождения. Пусть глаза всегда улыбаются, пусть сердце всегда поет, пусть на душе будет тепло и спокойно, благополучия, добра и ярких моментов в жизни. Амет из Ташкента. Привет, Русское радио. Алена пишет: поздравляю с днем рождения Анастасию Лобанову. Желаю всего самого наилучшего. Пусть все твои желания и мечты сбываются.

когда с родителями будете созваниваться, и если мама или папа спросят, как дела вообще, как жизнь, можно пропеть, все нормально, у хулигана мама, ну и так далее. А мама не знает, что это за песня? Ну вот есть повод включать русское радио, изучать, какие у нас тут песни замечательные. Мама Юля пишет: русское радио, привет из Мытищ, передаю привет любимому мужу Сергею Чеботар, моей младшенькой доченьке Вере и старшим деткам Дарине и Диме, которые сейчас чилят на море. Ох, завидуем. Передаю привет, Аден, жду тебя, люблю. Ирина на связи. Добрый вечер, Русское радио. Поздравляю родителей с днем свадьбы. Это от сына Владимира. Аннушка на связи. Добрый вечер, Артем. Передай привет нашим замечательным деткам Верунчику и Вованчику, а также любимому мужу, родителям. Я вас обожаю. Прекрасного лета, отличного настроения. Русское радио, вы лучшие. С уважением, Анна, Московская область, Краснознаменск. Виталий на связи. Передайте привет Виталику. Виталий сам себе, что ли, передает привет? Или нет? Так вот, передайте привет Виталику, который сейчас будет делать себе модную стрижку к своему дню рождения, и который будет через несколько дней отмечать этот день рождения. Желаем ему самого потрясающего результата. Теперь все понятно. Ольга и Евгений из села Дивного написали. Оксана продолжает. Хочу передать привет своему сыну Захару Александру и его девушке Яне. Они сейчас отдыхают на озере в Ленинградской области, а я на работе. Хорошего вам отдыха. И чтобы комары не покусали. Мама Оксана. Вот мама Оксана прям в точку. Как там Александр Сергеевич Пушкин говорил? Любил бы я лето, если бы не комары да мухи. Точно не процитирую, но тем не менее. Да, комары — это зло. Москитные сетки спасения.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну вот кто-то сейчас включил русское радио и думает, ну все, я не успею передать привет. А вы попробуйте, друзья, вдруг успеете. +7 916 003 105 7. Пишите в наши мессенджеры. Добрый вечер, Артем, пишет Александр Герасимов. Как я понимаю людей, у которых проходит отпуск за одну неделю? Мало, очень мало. Хочу опять на море. Москва встретила ливнем, а так привык к теплу и вечернему бризу. Хорошо, есть еще неделя акклиматизации на даче. Всем огромный привет. Абсолютно согласен, Александр. Говорю, как человек, который жил в Краснодарском крае лет 30. Мало, одной недели мало. Потому что первую неделю ты просто, ну вот, как говорится, привыкаешь от того, что ты уже не в офисе. От того, что ты не на работе, не в городе. А вот со второй недели начинается настоящий отдых. Ты прям чувствуешь, как все тело оживает. Ты просто оживаешь, когда приезжаешь на море. Так что, ну, те, кто собирается, друзья, искренняя рекомендация. Попробуйте все-таки на две недельки. Вдруг получится. Неделя тоже хорошо, но две недели лучше. Привет мужу любимому, хоть и отпуск сорвался, но я тебя люблю сильно. И сыночка с поступлением в колледж, Елена Филькина написала. Наталья Лунина, привет, наше любимое русское радио. Октябрьск с вами. Моему сыну прошу передать привет с окончанием первого года учебы на юриста. Успехов во всем, мой сын. Привет, любимое русское радио. Желаю, чтобы этот вечер был полон позитивных эмоций и незабываемых впечатлений. Маша из города Тольятти.

заказов на русском радио продолжается. У нас немного времени с вами остается, поэтому поспешите и пишите в наши мессенджеры +7 916 003 105.7. Я Артем Сорокин, читаю ваши сообщения. Так, привет папочки и мамочки, семья Карпухиных, это Кристинка написала. Спасибо огромное за ваше сообщение, мама Юлия. Дальше, Артем, привет. Не уверена, прочитал ли ты мое сообщение, но я уходила ягоды мыть, поэтому не слышала. Вот, дублирую на всякий случай. Привет моему любимому радио из Флориды. Мы с семьей садимся завтракать. Наш отпуск подходит к концу. Завтра отправляемся домой в Техас. Отпуск был замечательный, пишет Кристина. Много купались, смотрели дельфинов и пеликанов. Вкусно питались морепродуктами. Я всегда слушаю русское радио. Всем прекрасного вечера и рабочей недели. Кристина. И Кристина поделилась фотографией пляжа. Ну вот, всегда нравится наблюдать за жизнью, как оно вообще происходит в других странах. Какие фотографии, какая атмосфера, какие улицы, кто что ест, кто что пьет. Короче говоря, путешествие летом, возможность посмотреть не только на ближайших соседей, но и на дальних соседей. Так что, Кристина, вы все правильно делаете, что путешествуете. Это самое лучшее времяпрепровождение летом. Если есть возможность, надо отправляться в путешествие. Передаю привет из Коломны всем, кто еще не спит, но отдельный привет моему мужу Алексею и брату Сергею. Всем отличного настроения. Это Елена написала. Добрый вечер. Передаю привет моей коллеге Оксане Николаевне из пиццерии «Черепахи-ниндзя», ЖК «Новая Голубева». Оксаночка, завтра зажжем на концерте Сергея Лазарева. Ну вот, кто про что, а девчонки про концерт Сергея Лазарева. Молодцы, так и нужно делать.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну все, друзья, времени-то не остается. Финальный привет и привет, любимое русское радио. Пишу из Белгорода. Поздравьте, пожалуйста, родителей моего друга Дмитрия из города Рассказово Тамбовской области с юбилеем совместной жизни. 40 лет вместе. Сегодня Николай и Галина Прокофьевы отмечают рубиновую свадьбу. Николай и Галина воспитали прекрасных детей Дмитрия и Марию. Галину и Николая окружают и радуют любимые внуки. Хочу пожелать семье Прокофьевых здоровья. Берегите друг друга. Будьте самыми счастливыми супругами и родителями. С любовью и уважением, Людмила из Красной Яруги. Всем жителям поселка Федотова большой привет от Калягина Александра с пожеланием хорошего завершения воскресенья. Наталья, привет Вике и Виолетте. Давайте мириться, ведь столько лет прошло. Дальше смотрю, что еще у нас есть. Таня пишет: здравствуйте, Русское радио. Меня зовут Татьяна, я из города Тверь. Хочу передать привет любимой бабушке Вере Николаевне, маме Елене и желаю всем хорошего вечера. Артем, будь добр, прочитай мое сообщение. Добрый вечер, дорогое Русское радио. Передаю большой привет всем родным и близким, особенно племяннице Вере. Она сейчас отдыхает в деревне. Также привет моим подружкам Рите, Ире, Тане, соседкам Вале, Алле, Ире, Вике. Это Татьяна из Балашихи пишет. Всем добра, счастья и отличного настроения. Все, друзья, стол заказов завершается. Следующий через 3 часа у моего коллеги Ильи Крылова. Ну, а я готов для вас в следующем часе ставить, исключительные песни. Оставайтесь.
0: Артем Сорокин. Солнце с

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Сотни российских туристов застряли в китайских аэропортах из-за супертайфуна Бави. В стране массово отменяют рейсы. В Гонконге за сутки не смогли вылететь более 100 самолетов. С такими же проблемами сталкиваются и пассажиры в Шанхае. Тайфун накануне уже ударил по острову Тайвань и материковому Китаю. Шанхайские международные аэропорты отменили тысячи рейсов. На востоке КНР эвакуировали миллионы человек. Туроператоры массовых обращений российских туристов, находящихся в Китае, пока не фиксируют. К другим новостям. Минцифра планирует ввести обязательную идентификацию пользователей интернета через портал госуслуг, чтобы за каждым выделенным IP-адресом стоял конкретный пользователь с подтвержденной учетной записью, пишет издание «Коммерсант». Сейчас интернет-провайдеры используют упрощенную схему, предусматривающую регистрацию по электронной почте и подтверждение личности через платеж по карте российского банка. По данным Роскомнадзора, в реестре провайдеров хостинга зарегистрировано около 600 компаний. Россия более чем вдвое нарастила импорт одежды из США. С января по май у американских поставщиков было приобретено одежда на 22 миллиона долларов. Наиболее существенный рост зафиксирован в сегменте женских повседневных нарядов. Значительно вырос и экспорт американских маек и фуфаек. А вот поставки свитеров и жилетов из США, наоборот, сократились. Ну и последнее. На чемпионате мира по футболу определились все полуфиналисты. В 1/2 сыграют Франция, Испания и Аргентина, Англия. Первый матч состоится во вторник, 14 июля в Техасе. Аргентинцы и англичане сыграют 15 числа в городе Атланте. Чемпионат мира по футболу продолжается уже почти 5 недель. Турнир завершится в следующее воскресенье, 19 июля, когда пройдут матч за третье место и финал. О развитии событий менее чем через час.
0: Новости. Новости на русском.

0: на русском радио. Артем Сорокин.
1: А все-таки мир открывается для тех, кто хочет, чтобы мир открывался. Я тут недавно вернулся из отпуска, друзья, ездил на поезде на юга, туда и обратно. И знаете, что заметил? Что женщин-отпускников гораздо больше, чем отпускников мужчин. Путешествующих женщин гораздо больше, чем мужчин. Почему? Ну, то ли мужчинам неинтересно путешествовать, то ли приятнее не достопримечательности смотреть, а в гараже ковыряться с карбюратором условно, то ли стесняются наши мужчины путешествовать, то ли ленится. В общем, почитал я на эту тему и вот что выяснил. Часто у наших российских мужчин меньше свободного времени и денег из-за большей занятости и финансовой нагрузки. Выше бытовая закрепощенность. Вот какой термин интересный. Ремонт, машина, дача. Ну и иные социальные ожидания. Все-таки для мужчин часто отдых — это лежать на диване, а не открывать мир. Женщины наши чаще берут билеты спонтанно и ради эмоций, а мужчины рационально и реже. Ну, я вот хочу призвать наших российских мужчин, дорогие мужчины, не теряйте возможность, путешествуйте, открывайте для себя что-то новое, смотрите, от того и жизнь будет веселее, мне кажется, новые впечатления, новые эмоции, ну и так далее. Короче говоря, я за путешествующих мужчин. Дима Билан и Анасти на русском.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много ты.

Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт Русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение.

нам яхты да самолеты спели Слава и Анна Семенович на Русском радио. Ну, а с другой стороны, мне кажется, все девушки очень любят открыть соцсети и проверить, кто там полетел на самолетах да поплыл на яхтах. Сердечко, конечно, хочет любить, но лайки — это тоже важно. Да, лайк — это вообще по нынешним временам движущая сила всех социальных сетей. Кстати, вот как для вас, друзья, лайк — это важно или не очень важно? Я вот заметил тенденцию, что в некоторое время, в последнее время, в соцсетях можно теперь скрыть количество лайков на своих постах. То есть ты физически не видишь, сколько народу тебе поставили реакции, ну и, соответственно, не расстраиваешься. И не показываешь это другим. И как бы не концентрируешься на этом. Ну, потому что можно расстроиться, когда у Ленки 200 лайков, а у тебя всего лишь 12. Важны не лайки все-таки, важна суть. У нас этим вечером суть, отдых. Еще немножко времени есть в финале воскресенья. Впереди Николай Басков, Юлия Савичева, Джонни прямо сейчас на Русском радио.

0: нельзя.
1: Но без чего точно никак не может Николай Басков, так это без ежедневной, ежечасной активности. Ну, во-первых, в октябре у Николая Баскова юбилей, 50, готовится. А еще в прошедшие месяцы активно обсуждалась вот какая новость. Николай Басков стал обладателем прав сразу на несколько известных конкурсов красоты. Вот так вот. Вот отсюда он решил зайти. Значит, среди них «Мисс Москва», «Московская красавица», «Юная краса России», «Мисс Москва», «Река», «Краса Москвы» и «Краса России». Короче говоря, Николай Басков, судя по всему, решил скупить все имена касаемо красоты. А как же «Русская красавица»? «Я русская красавица»! Спела Ханна, а Николай Басков почему-то не зарегистрировал это имя. Забыл про это имя. Ну да ладно, это подсказка для тех, кто все-таки хочет продолжить эту линию. Линию красоты. У нас с вами музыкальная красота. Прямо сейчас премьер-министр. Ну зачем? На русском.

0: У нас на русском много звезд, и еще сколько их предстоит ближайшей ночью, где песни будет ставить уже Илья Крылов. Илья, добрый вечер.
1: Привет, Артем, привет.
0: Привет, хочу тебе такой вопрос задать. Вот мы на русском радио регулярно видим разных звезд, которые приходят в наше шоу, общаются с нашими ведущими. Но вот если бы у тебя, как у работника русского радио, была возможность провести один день с любой звездой, не знаю, гулять, ходить в кафе, общаться о жизни, то кто бы это был и почему?
2: Чайку попить, посидеть, да.
0: Абсолютно точно.
2: Вопрос интересный, слушай, это были бы группы «Город 312», так, «Ума Турман», так. «Звонки», «Елка». Да, в принципе, вот задумался, мне кажется, всех звезд в охапку забираю, пусть звезды падают в мои ладони целые.
0: Ну хорошо, давай так, прикопаюсь. «Город 312», почему тебе хотелось бы с ними пообщаться?
2: Мне очень нравится этот коллектив, особенно Ая.
0: Да, замечательно.
2: В том составе.
0: То есть, короче,
2: первым,
0: общался бы о музыке, о жизни. Угу. Знаешь, у меня, наверное, кто бы это был, я бы... Удивительно, я бы хотел пообщаться с Артуром Пирожковым, ну, потому что я помню его по юмористической деятельности в Камеди, и я бы много с ним на эту тему поговорил, мне бы было бы интересно спросить, почему он все-таки ушел из юмора, планирует ли он вернуться в юмор, потому что у него это здорово получалось, и, конечно, Дима Билан, потому что Дима Билан, ну, вот судя по соцсетям, очень круто разбирается в музыке, прям такой меломанище.
2: И мне кажется, хорошо разбирается в людях, Дима.
0: Да, это да. Точно. И вот с Димой Биланом я бы тоже с удовольствием провел день, и пообщался, и поел, и погулял. Все, друзья, ближайшие ночью песни для вас ставит Илья Крылов. Ох, звезд предстоит много.
2: Да, запланировали.
0: Пока.
2: Пока.
3: Артем Сарков.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Кабинет министров выделил почти 4,5 миллиарда рублей на поддержку туристической сферы Крыма и Севастополя. Выделенные средства направят туристическим компаниям, которые оказались в сложной ситуации в связи с падением турпотока из-за действий ВСУ, сообщается на сайте правительства. Единовременные выплаты получат сотрудники более 4,5 тысяч организаций. Крыму из общей суммы перечислят почти 4 миллиарда рублей, Севастополю более 500 000. Кабинет министров отозвал проект закона, разрешающий продавать алкоголь в зонах дьюти-фри аэропортов на внутренних рейсах. Инициативу разработали и внесли в Госдуму по предложению Минфина еще 3 года назад, чтобы поддержать бизнес в период санкций. Однако правовое управление Госдумы раскритиковало документ, поскольку он фактически отменял ограничение продаж спиртного в стране в ночное время. День города в Москве будет отмечаться 5 и 6 сентября. Соответствующее распоряжение подписал мэр Сергей Собянин. В мэрии уточнили, что программу праздника утвердят в ближайшее время. Москва отметит 879-й день рождения. В прошлом году День города в Москве отмечали во вторые выходные сентября 13 и 14 числа годом, ранее в первые осенние выходные 7 и 8 сентября. Ну и последние исследования показали, что фастфуд меняет состав крови. Частое употребление большого количества ультраобработанных продуктов оставляет в крови особый метаболический отпечаток, который связан с развитием опасных заболеваний. По словам ученых, это отчасти объясняет, почему ультраобработанная пища связывается с повышенным риском ожирения. Ранее специалисты выяснили, что даже редкое употребление фастфуда снижает концентрацию внимания. На этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках. Вячеслав Цыба, служба новостей.
0: Новости на русском.

малышки и малыши уже глазки закрыли, набегались за выходные, спят десятым сном, сладко в подушке сопят, и у мамы и папы наконец-то появилась свободная минутка, чтобы побыть тет-а-тет, поговорить спокойно, какие-то планы на будущую семейную жизнь построить. Так что всем приятных посиделок с самыми дорогими людьми за чашкой чая, с чем-нибудь вкусненьким обязательно. И ничего, что во многих городах ночь, если что, вот немножко сладенького съедим, ничего страшного не будет. Русское радио разрешает. Ну а дальше больше и громче на любимой волне. С вами я, Илья Крылов. Всем большой привет.

0: вместе.
1: Русское радио стало еще лучше. Много музыки.
2: Наполовину мой, я обернулась птицей.
1: Только лучше.
3: На крыше городских домов мы прятались от лишних глаз.
1: Только любимое.
4: Танцую, как будто рядом океан.
1: Слушайте «Лучшее, любимое» на русском.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

«Я люблю тебя до луны», когда это мужчина женщине говорит, он должен слова делом подкрепить и повесить на ее шею украшение в виде этой самой луны из чистого золота, ну или хотя бы серебра, тоже хороший вариант. Доказать, что до луны ты любишь свою девушку. Ну и «я дышу тобой», это уже скажет она ему за этот подарок, затыхаясь от счастья. И он то же самое и скажет: «А я дышу тобой», а Доминик Джокер споет прямо сейчас на русском.

0: что слушает страна.
1: Держим курс на юг, птицы путь покажут. Не всегда лучше там, где проще.
0: Русское радио.
2: Крепче обнимай.
0: Любимая.
3: Я тебя люблю, наверное, до солнца.
0: Только лучшее.
4: Иногда ищу тебя, ищу уже давно.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском. Русское радио. Золотая история. Дмитрий Маликов. Не скучай.

знает богиня, для кого вся эта забота. О ком и мысли, и старания все из кожи вон, конечно же, для вас, милые дамы, мы парни. И живем, и поем, и на русском радио вот какой ритм задаем. Зажигал сейчас Хабиб, за что ему огромное спасибо. Пришел, танцы устроил, настроение на миллион сделал. Ну и летим дальше мы, тем более песня какая воздушная сейчас будет. Ну а меня зовут Илья Крылов. Вместе с вами делаю эту композицию погромче и подпеваю.

И кто-то из вас послушал сейчас хит Жанны Фриске «А на море белый песок» и сказал: «И когда же я наконец-то своими ногами пройдусь по этому теплому белому морскому песочку на пляже? Ведь отпуск мой еще так далеко-далеко, а у кого-то, возможно, он отпуск уже близко-близко, да что там близко? Вот уже с сегодняшнего дня, например, в отпуск вы отправились. Если так, проведите его классно, без забот. Отключитесь от всего суетливого и переключитесь на приятные минуты спокойствия. Ну а потом с новыми силами за работу. И силу сейчас даст Дмитрий Колдун, обязательно поможет. Ну а в студии Русского радио я, Крылов Илья, надеюсь, помогаю добрым словом.

ночных сообщений тревожных.

0: На русском радио Илья Крылов.
1: Внимательно читаем между строк. Если она говорит ему не быть нам больше вместе, люблю тебя, прости, значит, на самом деле хочет быть только с ним, никогда не прощаться, не расставаться вообще ни на секунду. Это же любовный перевертыш, где да, это нет, а нет, это да. Вот такая она штука, любовь. Ну и дальше любовь. В каждой песне в исполнении группы Five Star, Жасмин и Иванушек прямо сейчас. У них любовь к лету. В каждой капельке.

0: Крылов Илья готов вас забрать с собой в новый час музыкальный на русском. Он будет непростым, наполненным только вашими приветами и поздравлениями в столе заказов. Ну и музыку отличную для всех ваших поводов я, конечно же, подберу, поставлю в эфир. Так что пишите скорее на 8-916-003-105-7, Макс Рускар 1, и подключайте ВК и группу в Одноклассниках. Удачи, жду.
1: Что слушает страна?
2: Все, что хочешь от жизни.
1: Русское радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Час новый наступил, и стол заказов в двери открыл. Для ваших поздравлений и приветов отправить их можно по традиции на номер 8-916-003-105-7, абсолютно во все мессенджеры русского радио, везде, где нас найдете, там и пишите. Все прочитаю я, Крылов Илья, ну и к вашим услугам Макс, Одноклассники и Контакты. Так, поехали. Здравствуйте, дорогое любимое русское радио. Я хотела бы передать большой привет сыну Максиму и девчонкам, с которыми сейчас на работе. Это Гуля и Ирина. Девочки, осталось чуть-чуть, и пойдем домой на выходные. Оксана, город Новосибирск. Удачно вам, девчонки, поработать, ну и, естественно, отдохнуть под русское радио. Доброй ночи, русская любимая. Большой привет я передаю своему парню Али. Говорю, ты самый сильный, самый мой любимый принц Али, лучший парень на свете. Твоя зайка Люба. Люба Толкачева из Подольска. Оксана продолжает. Большой привет студии красоты «Химера», а также привет мастеру Оксане Соколовой. Желаю удачи и благополучия. И от Глеба вижу послание. Мы с мамой, папой, Ромой гуляли по набережной Ростова-на-Дону, Елемидии. Привет Роме Буцанову и Артему Суханяну.
0: Стол заказов на русском радио.

градусы, я больше никогда. Ну, такого точно нет, чтобы кто-то зарекался никогда не писать на русской, а потом все равно писали вы. Пишите каждый день стол заказов с таким огромным желанием, и вам за это, конечно же, большое спасибо. Номер русского радио, номер всегда работает. 8-916-003-105-7. Также оставляйте сообщения ВКонтакте, Одноклассниках русского. Русское радио, здравствуйте, отдыхаем с любимой женой Леночкой и доченькой Лизой на даче, парились в бане, люблю их сильно, Евгений из Старого Оскола написал, надеюсь, пар был легким-прелегким, Евгений, вашим девчонкам привет. Привет дальше из Калининграда, мы на природе уже 12 дней отдыхаем, какие вы молодцы, еще 4 дня и на работу, хочу передать привет Валерию, чтобы он не скучал, работал там за меня, написал Сергей, и еще большой привет летит папочке и мамочке, это была семья Карпухиных.

0: Стол заказов Русского радио.
1: Давайте продолжим нашу программу. Доброе утро, Русское радио. Почему утро? Потому что город Артем у нас на связи. Марина оттуда передает большой привет любимой дочери Анастасии, которая находится в Хабаровске. Дальше город Петрозаводск. Даниил Жомов пишет: здравствуйте, Русское радио. Передайте, пожалуйста, привет моей тете Ане. Она заболела, у нее пропал голос. Пожелайте ей побыстрее поправиться. Боже мой, как это страшно, когда голос пропадает, особенно если ты работаешь на радио. Главное, чтобы голос не пропадал ни у радиоведущих, ни вообще у всех людей на планете Земля. Лена Неяскина из Ковылкина передает большой привет сестре Анютке. Не унывай, не грусти, все будет отлично. Вместе прорвемся, справимся со всеми проблемами. Так точно, девчонки, все будет хорошо, потому что рядом Русское радио и я, Илья Крылов.

0: Здравствуйте, легкого эфира вам, спасибо. Хочу передать большой привет всем, кто не спит, всем родным и близким. И привет Аллочке из Сочи. Аллочка, куда вы пропали, как у вас дела? Желаю вам всего хорошего. Моим друзьям самого наилучшего, легкой рабочей недели. Всем счастья, мира, добра, с уважением, Татьяна Балашиха. Спасибо большое, Илья, заранее легкого вам эфира. Очень приятно слушать, Татьяна, вас приятно читать, правда. Светлана из Забайкалья дальше пишет. Доброе утро, Илья. Здравствуйте. Большой привет коллегам Ане и Наташе. Отличного дня, замечательного настроения. Пусть все будет так, как мы хотим в этот понедельник.
1: Реклама на русском.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Плохая репутация – это когда живешь не так, как хочется другим. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Поздравляем. Илья, привет, хорошего дня. Здравствуйте, и вам тоже спасибо за эфир, пожалуйста. Людмила Уссурийск. Доброе утро, уважаемые слушатели. Пусть это утро будет для вас ярким, радостным, а ваш день сложится самым наилучшим образом. Желаю вам отличного настроения, удачи во всех ваших начинаниях, много приятных моментов, продуктивной недели. Своим пациентам Людмила желает по традиции удачи. Последняя рабочая неделя у Людмилы. И, внимание, в отпуск Байкал, пишет Людмила. Встречай, Ведя, какая молодец. Но на Байкале там отдохните, Люда. Доброго дня Игорю Матвееву из Гатчины. Люблю его сильно. Скучаю, прости меня. Наташа Куравкина, Петрозаводск. И еще Елена из Екатеринбурга пишет. Доброй ночи, Илья. Здравствуйте. Иногда хочется что-то умное сказать, а на ум ничего не идет. Так что всем желаю отлично провести время, настроиться на понедельник. Илье отличного эфира. Ой, спасибо.
1: На русском радио «Стол заказов».

0: заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Илья Крылов у микрофона. Летят ко мне ваши сообщения со всей страны, со всего мира. И вот что вы еще мне написали. Здравствуйте, Русское радио. Большой привет и поздравления любимой Катюшке. Ей недавно исполнилось 18 лет. Спасибо, Алексей, город Москва. С 18-летием, Катюша, и мы вас, Русское радио, поздравляем.

0: песня на русском.
1: Всем привет! Это группа Биз.
2: И вы слушаете нашу новую песню «Таня, не плачь» на русском.
0: Русское радио.

Ночью лучше не плакать, а то с какими глазами с утра на работу придется идти. Так что всем улыбок и прекрасных мыслей в голове, когда решите нам написать на русское в стол заказов. Мы его продолжаем. Жду вас, я, Крылов Илья, ВКонтакте, Одноклассниках и Макси, номер 8-916-003-105-7. Привет, Русское радио. У меня сегодня день рождения. Поздравьте меня, пожалуйста. Меня зовут Светлана. Передайте привет моему мужу Володе. Я его очень сильно люблю. Света, от всей души, от всей нашей огромной русскородиной команды мы вас поздравляем с днем рождения. Ну и, Света, светите в этой жизни лучами просто разноцветными в разные стороны. Доброй ночи, любимое Русское радио. Большой привет мужу Евгению и сынуле Артему. Люблю вас очень. Написала Светлана Виноградова. 8-916-003-105-7. Еще раз напомню номер. Что-нибудь черкните хорошее, а я зачитаю.

0: Пятый в каждый дом, настроенный на русское радио. От меня Ильи Крылова из солнечного Бердянска, от Юлии привет. С добрым утром понедельника. Отличного начала новой недели всем. Дальше привет, русское радио. Сегодня у меня праздник, день рождения дочурки Валерии. Огромный ей привет отцовски, от всей души, с 17-летием. Поздравляю, конечно, в первую очередь желаю здоровья. Это самое главное. Все остальное зависит от тебя, знаю точно. У тебя все обязательно получится. Успехов во всех твоих делах, радости, счастья. Пусть исполнятся все твои заветные мечты. Ставь новые цели и непременно достигай их. Пусть твой день и путь будет легок, и на нем встречаются лишь мелкие преодолимые препятствия и хорошие люди. Пусть будут счастливы все, кого ты любишь и кто дорог тебе. Всем шикарного дня, написал Олег Катышев, город Пугачев, Саратовская область. Прекрасно, папа дочку поздравил. Ну и дочка, конечно же, рада.
1: Реклама на русском. В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Если в руках женщины сковородка, еще не факт, что сегодня будут котлеты. Рекламная служба русского радио 5797799, код 499.

0: забывайте, следующий стол заказов теперь днем по Москве в 14:00. Но эту программу мы завершаем и вот какими сообщениями, поздравлениями. Доброй ночи, Русское радио, хорошего настроения, пишет вам Джоухарат из Карачаева-Черкесии. Хочу передать привет теплый всем неспящим работающим дежурным. Особенно привет в этот день моему внуку Мусе. У него сегодня день рождения, ему 5 годиков. Муса очень активный, забавный мальчик, с ним никогда не соскучишься. Желаю ему крепкого здоровья, бесконечного счастья. Пусть растет на радость своим родителям. Русское радио присоединяется. Мусу поздравляем. Евгений пишет, Евгения, доброй ночи, пожалуйста, всем работникам Велмфарма ночной смены привет, хорошей легкой работы. От Юлии Людмиле Ладахановой летит в Беларусь привет. Доброй ночи, Русское радио, любимому брату Раилю, я в тебя верю, у тебя все получится, передайте привет. Отправлена сестренка Розалина и из Алтайского края, из Краснощекова Влад желает отличной недели всем слушателям Русского радио. Говорит, я вас люблю, вы самые лучшие, Влад, и вы у нас самые лучшие слушатели, спасибо вам за это.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.